0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
5: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
6: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
7: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
8: На рок-арсенале.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. «Воспарим душой». Да ведь?
3: На рок-арсенале.

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.
1: «Рок-Арсенал». «Рок-Арсенал».

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: спонсор программы Максавто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможно противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Гидрышов. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Присоединяйтесь. Ваши вопросы, свидетельства, соображения, мнения, все, что касается автомира и сфер, которые с ними связаны, пишите на +7 908 909 104.5 в виде сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Что там с бензином? Каждый день нам опять страшные какие-то новости пишут.
1: Вчера была цифра, что 22% на 22% АЗС в России есть 95-й. Вот, с дизелем около 50 пишут.
0: Ну, с дизелем проблем такая как-то особо не было, насколько я помню. Ну,
1: у меня вот по ощущениям, даже дизель, он был везде вот всегда. Угу. Вот что в первую волну кризиса топлива, что во вторую волну. Вот как-то дизель не торговались.
0: Ты всего две насчитал? Мне кажется, этих волн было...
1: Ну, нет, пока таких больших две.
0: Ну, вот есть, сейчас тоже пишут, что в регионах вводят ограничения, в том числе на выдачу бензина в одни руки, в один бак, скажем так, да, и то, что портится бензин, где-то там видят бензин разбавленный чуть ли не водой. В общем, проблема есть.
1: По сообщениям губернатора Краснодарского края, сегодня ночью было повреждено некое нефтеперерабатывающее предприятие.
0: Некое, да. Ну, они повреждаются, они еще ремонтируются планово, мне кажется, некоторые, а некоторые восстанавливаются, поэтому... Как сказал президент, проблемы есть, но они решаются. Комиссия работает под управлением премьер-министра. И решаются проблемы, но они есть. Поэтому, если есть проблемы, то сообщайте. Вчера мы, кстати, перекличку устраивали относительно того, где есть бензин на заправках Екатеринбурга. Я сдал, да, вот ту заправку, которая мне попадалась на глаза в течение прошлой недели. Не знаю, вчера ходил нормально, там то же самое не было ни одной. Ну, ни одной, две машины стояло. Так что все работает. Можно найти бензин не по самым большим ценам. +7 908 909 104.5 сюда присылайте ваши сообщения. Общение, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Мы к другим темам перейдем, будем собирать ваши свидетельства, конечно, но поговорим и о другом. В России планируется ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Дело в том, что у нас есть же на дорогах вот такие электронные и знаки, и табло, которое что-то нам сообщают. Разрабатывать ГОСТ.
1: Да, они иногда не только сообщают, а запрещают даже что-то.
0: И запрещают.
1: Например,
0: что-то,
1: вот
0: да.
1: Известная улица Шейкмана в Екатеринбурге, угу, по которой можно ехать там в какое-то время, да, ну, в это, одну это, сторону.
0: Угу.
1: Да, так, ну, это вот и есть динамические знаки, по сути, да, то есть у тебя в какой-то период включается динамическое отображение. И когда все это вводили в Екатеринбурге, вот тогда вот была такая волна возмущений, в том числе и я возмущался, и Дмитрий Ларионов там писал обращение, поскольку это не предусмотрено действующим стандартом.
0: Вот, и решили сделать ГОСТ, потому что все это разбросано по каким-то нормативным актам, непонятно каким, что именно регулирует вот эти два вида таких электронных знаков, скажем так, да. Первый – это знак переменной информации, о чем ты, наверное, говорил, ЗПИ, они называются, и динамические информационные табло, ДИТ. Вот эти два элемента дорожного движения теперь должны подпасть под ГОСТ, который соберет все регулирующие нормы в один документ. И там не надо будет мерцать им. Во-первых, должно быть видно, а это значит, что ты должен подстраиваться под, в том числе, и время суток. Одно дело в темноте, другое дело, когда светло, меняться должна вот эта вот яркость, да, интенсивность изображения.
1: Ну, слушай, ну это технические абсолютно это можно. Штуки такие, у нас, да, если... которые там надо зарегулировать, вот полагаю, да, вот, и чтобы он там был яркий, чтобы его было видно. Но чаще всего, на самом деле, вот эти знаки переменной информации, ЗПИ, как ты говоришь,

0: да?
1: Не я говорю.
0: В основном они, конечно, встречаются на трассах, вот, ну, М-11 трасса, М-12, по-моему, тоже присутствуют такие знаки перемены информации, на М-4, да, ну, платные трассы. Ну, то
1: федеральные,
0: Федеральные платные трассы, да. Когда у тебя, когда что-то случается, вот, ну, М-11, например, там, да, в летнее время разрешенная скорость 130 км в час. Угу. Вот если вдруг система замечает, что стоит на обочине автомобиль, да, вся трасса прослеживается, система сама автоматически включает ограничение скорости до 110, либо до 90 км в час. Да, и знак вот переменной информации стоит сразу 90. И очень много споров возникало, что, а если камера, например, да, в зоне действия такого знака, вот как водитель будет доказывать то, что когда он ехал по дороге, да, знак был там все-таки, горел, например, 110.
1: А как я понимаю, они не включены в эту самую систему.
0: И после этого госавтоинспекция, это несколько лет назад было, заявила о том, что никаких штрафов пока не будет, вот пока нет какого-то порядка, нет единого стандарта. Угу. Вот, через несколько лет мы до этого стандарта, видимо, ну, пока еще не дошли.
1: Нет, сейчас только обсуждается. Если в лучшем случае в 7-м, ну, если получится, году введут этот самый ГОСТ, потом будут еще какие-нибудь подзаконные акты, которые это все будут...
0: В 2207-м?
1: Ну, не знаю, в любом 7-м, каком-нибудь 7-м году. Поэтому тут вопрос, да, действительно такой... Водители-то реагируют, знак что-то показывает, некоторые снижают скорость, например, когда видят вот этот знак. Петр Шкуматов, Коммерсанту, об этом сказал, что едешь, все хорошо, сухо, хорошая дорога, разрешенная скорость 110 км в час, а у тебя этот вот электронный, непонятно кто, показывает, что там 90, потому что, мол, дорога мокрая.
0: Ну, там какие-то препятствия могут быть на дороге. То причины могут быть разные, на самом деле, таких ограничений. Ну, на мой взгляд, штрафы штрафами, да, но соблюдать такие знаки надо все-таки, да.
1: На всякий случай.
0: Если ты едешь и видишь 90, ну, вероятнее всего, да, скорее всего, если мы говорим про искусственный интеллект, это ограничение для снижения скорости установлено просто так. Вот там впереди, возможно, что-то случилось. И просто вот это снижение скорости позволит быстрее среагировать на вот это изменение дорожных условий. Штрафа здесь быть не должно, конечно, потому что очень спорный вопрос, когда ты заехал там.
1: Так вот, перед участками повышенной аварийности с сильным боковым ветром и гололедом, вот этот ГОСТ, который еще не принят, но будет принят, наверное, когда-нибудь, в каком-нибудь 7-м году, предусматривает установку табло и знаков, которые совмещены с датчиками сбора метеорологической информации. То есть он тебе будет показывать, как тут сейчас ветер вот этот самый, да, не надо выезжать резко из-за деревьев, потому что тебя сдует, например, с трассы. Ну, еще что-нибудь такое.
0: Посмотри, когда современные технологии приходят вот в такую жизнь, казалось бы, как можно использовать эту информацию. Да, можно, смотри, у тебя система в онлайн-режиме понимает, что сильный ветер дует. Угу. И есть действительно там порывы бокового ветра, у нас сдвиг ветра, да, может происходить, и видишь, вот система уже видно, там неподвижные препятствия, и на ДТП. Ну, в основном пока вот эти современные технологии, они приходят на платные трассы.
1: Ну, на них как-то логично, все обкатывается.
0: Осваивают. Да.
1: Ну, и еще вывод анимации на ГИТ будет запрещен, которая мерцает, потому что отвлекает водителя. Сейчас разрешен, как я понимаю, в Москве есть на этих самых ГИТах разные там рекламки, которые отвлекает водителя, прием социальную рекламу.
0: Там нет рекламки, есть социальная реклама. То смотри в зеркала, например.
1: Вот это будет разрешено.
0: Нарисовано. То есть нет, рекламы пока никакой нет. Слушай, ну и при этом, да, у нас разрешено вдоль дороги размещать разные рекламные конструкции, которые постоянно что-нибудь меняют, что-нибудь показывают.
1: Ну, они же вот не двигаются практически. Здесь? Есть, конечно, вот такие, которые меняются слегка.
0: Есть, которые двигаются, да, поверь, ты мне. Знаешь,
1: не, я
0: есть,
1: знаю,
0: которые
1: знаю,
0: это
1: да.
0: Полрайона освещают там тебе, да.
1: А, просто эти экраны, понятно. А не знаю, кстати, будут они относиться к ГИТ или нет. Ну, посмотрим, в общем, когда ГОСТ будет принят. В общем...
0: Я думаю, что нет, потому что это другой ГОСТ, там рекламная конструкция у нас есть какой-то.
1: Ну да, наверное. Ну, главное, что не надо будет по ГОСТу это все загораживать деревьями, знаками другими, столбами и прочее, что они должны быть видны. На расстоянии 150 метров нужно будет видеть сообщение ГИТ за городом, 100 метров в городе, ну и, соответственно, то же самое для других вот этих вот конструкций. Ну, ладно, в конце концов, мы цифровизируемся. Почему бы и знаки не цифровизировать в том числе? И вот переменное движение, тоже правильно ты сказал, что это, наверное, только электронный знак может. Нормально.
0: Ну да, да, естественно.
1: Он же меняется. Не надо же человека каждый раз ставить. Вот мы теперь едем вправо, а теперь мы едем влево. Вот эта полоса работает, а теперь эта полоса работает. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». С 1 марта 27 года, 2027 года, чтобы ты потом меня не спрашивал, у водителей будут отзывать права при выявлении опасных заболеваний. Об этом напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. ТАСС сообщает. Уже с 1 марта вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний. Мы все помним вот это долгое сращивание баз данных МВД и медицинских учреждений. Вот к 1 марта оно, это сращивание должно быть закончено.
0: Да, это уже, причем, достаточно давно приняли все это, и срок вступления был специально сдвинут для того, чтобы успеть все подготовить. И, насколько мне известно, да, таких проблем, например, как с совмещением баз страховщиков, там нет. Там все как раз
1: как-то более быстро, да, прошло и тихонечко, да? Без,
0: да, ограниченный объем информации, естественно, передается. Там не вся история болезни передается. Там, если вы пришли с насморком, никакой информация передаваться в госинспекцию, естественно, не будет, да, но если будут выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортным средством, это достаточно серьезные заболевания, да, то такая информация будет передаваться в МВД, и МВД получит право автоматически аннулировать, приостанавливать.
1: Приостанавливать, да, потом человек может в течение 3 месяцев либо протестовать, либо подтвердить, но неважно.
0: Ну, главное, не протестовать, а пройти медкомиссию.
1: Пройти медкомиссию,
0: может,
1: ну,
0: пройти
1: и тем
0: медкомиссию.
1: Самым опротестовать.
0: Если не подтвердится, если не подтвердится, то все вернут обратно. То есть такой механизм предполагается. Ну, наверное, это такой универсальный механизм. Действительно, люди болеют, да, люди получают какие-то заболевания.
1: Ну, у нас 10 лет между этими.
0: И добровольно как-то никто не хочет сдавать водительское удостоверение, хотя иногда надо бы, да?
1: Хотя надо бы, да.
0: Ну, вот такую систему ввели. Вот в этом я ничего плохого не вижу. Ну, есть категория людей, которые говорят, все, там, мы к врачам теперь не будем обращаться.
1: А куда вы денетесь?
0: Потому что нас лишат прав, вот, да, вот, ну, там идет речь, как правило, о таких заболеваниях, что лучше к врачу-то обратиться. Потому что если вы не обратитесь, вы будете с правами, но, возможно, недолго.
1: Да-да-да. Ну, там не только, кстати, физические заболевания, ну, например, да, потеря зрения, утрата части, по крайней мере, зрения, но и психические расстройства тоже будут фиксироваться. А тут уже, ну, я думаю, что не каждый человек добровольно ходит и проверяется психическое, иногда его направляют. И, соответственно, вот это все будет отражено в базах данных. Наверное, это правильно, потому что безопасность в этом случае как раз, ну, вот этот вопрос безопасности.
0: Я тоже ничего плохого не вижу в этом, да, вот, но есть категория людей, которые выступают крайне против. Вот, не знаю, по какой причине, вот я лично.
1: Ну, как
0: этом...
1: по причине? Потому что я боюсь, ничего что у меня отберут. Я псих, я боюсь, что у меня отберут права.
0: Может быть, тоже своего рода тревожность какая-то, да?
1: Тревожность, конечно. Сейчас выявят как-то, вот и все. И даже поездить не смогу. Ладно. Есть еще одна новость интересная. Правда, из Великобритании, но, думаю, каждый на себя может примерить. В российской газете статья. Заголовок. «Деньги на ветер. Каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется». Британские исследователи, проведя опрос по инициативе одной из дилерских групп, выяснили, что многие автомобилисты намеренно игнорируют или не знают, как пользоваться ассистентами помощи водителю в их машинах. Например, четверть никогда не включают адаптивный круиз-контроль, больше 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения, почти 20% не используют функцию удержания в полосе, ссылаясь на излишнее вмешательство электроники в процесс вождения. Не менее трети владельцев с проекционными дисплеями не активируют эту функцию, а 7% не знает, как это сделать. То есть она у них есть, они просто не знают, как эту проекционную...
0: Ну да, да, такое
1: и так далее.
0: Бывает.
1: Самое популярное...
0: Да, люди...
1: Подожди, стой, я тебя спрошу. Самое популярное у англичан, как ты думаешь, какая функция? Самая востребованная?
0: Я не знаю.
1: Bluetooth?
0: Ну, да, да, очень вот. Удобно. Говорить
1: вот.
0: По телефону можно.
1: Вот, Bluetooth постоянно пользуются, почти 50% регулярно, ну, там, в зависимости от возраста. В тройку лидеров также вошли камера заднего вида и навигационная система.
0: Остальное все... ладно, не пользуются. Иногда просто даже не подозревают о том, что есть такие функции на автомобиле. Знаешь, вот, ну, есть автовладельцы такие. Я не так давно на одной замедляемой сети с видеофайлами, да, наткнулся на канал, когда...
1: Эзоп.
0: Да, когда человек, вот он россиянин, или гражданин России, бывший, да, по крайней мере, жил в России, переехал в Штаты, причем достаточно давно, он автомеханик. Вот, он, у него есть одна из опций таких, да, бесплатная, что если у вас автомобиль переднеприводный, я его заберу на своем эвакуаторе. У него эвакуатор не полный погрузки, знаешь, когда передние колеса там, да, грузятся, а зад катится. Вот, и он говорит постоянно просто. Люди говорят, да, передний привод, приезжает, там полный, задний. То задний. Там люди даже не знают о том, что у них полный привод.
1: То, допустим, есть полный, да, непереключаемый, полный-полный, да?
0: Ну, полный привод, да, вот именно. И вот с таким даже люди сталкиваются.
1: Ну?
0: Знаешь, вот я знавал одного автовладельца, который через несколько лет владения машиной узнал, что у него фаркоп есть, например.
1: Ну вот, вот примерно про то же.
0: А тоже бывает.
1: Тоже бывает, кстати. Знаете ли вы все функции вашего автомобиля? Напишите. +7 908 909 104.5. Присылайте сюда сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже сообщайте. Если знаете, то пользуетесь ли.
0: Ну, понимаешь, когда человек осознанно подходит к выбору автомобиля, вот очень осознанно, да, когда изучает, вот некоторые же специально смотрят комплектацию. Вот кто-то хочет вот обязательно адаптивный круиз-контроль, чтобы был, да, изучает эти все вопросы, тут, как правило, человек все-таки знает, что есть в его автомобиле. Но иногда бывает, человек вот действительно приехал, купил машину,
1: за машинкой,
0: и он даже не подозревает, что есть функция там того же самого адаптивного круиза. Угу. А многим страшно еще плюсом. Даже если есть, например, ты включаешь, и человек вот заранее начинает тормозить, а при нажатии педали на тормоз все это деактивируется, естественно. То есть, ну, здесь же надо довериться системе, да, система удержания в полосе, доверить, допустим. Она же тоже не всегда адекватно работает. Ну. Да? Она иногда может тебя так по полосе вводить потихонечку, то есть не прямо
1: удерживать,
0: ехать, а вести. Мне некоторым не нравится, например, да, особенно если небольшой затяжной поворот какой-то есть. И многие, да, откровенно не доверяют электронике, хотя электроника в большинстве ситуаций, она отработает гораздо лучше, чем водитель.
1: Ну, вот какие функции самые главные? Ну, вот парковка, да, наверное.
0: Автоматическая парковка – это самая бесполезная функция,
1: да?
0: Скажу тебе честно.
1: Нет,
0: потому что ей достаточно большой запас нужен, и здесь автовладелец с опытом, он гораздо эффективнее.
1: Нет, камеры имеется в виду. Я даже не то, что автоматическая парковка,
0: да,
1: а вот все, что помогает, парктроники, да,
0: это,
1: любые.
0: Это, да. Вот сейчас это... такие прекрасные есть системы 360 кругового обзора, когда у тебя камера спереди, сзади, в зеркалах. У тебя проекция прям идет, да, ты как вид сверху на машину, ты все прекрасно видишь.
1: Ну, то есть то, что помогает тебе видеть больше. Не то, что за тебя делает, а то, что тебе помогает, ну, подсказывает, как самому это все сделать. Вот это, наверное, пользуется спросом. Ну, Bluetooth, понятно.
0: Ну, это очень удобно, конечно, да.
1: Тоже, хотя с другой стороны. Ну, ладно.
0: Bluetooth, музыку люди слушают, например, да, свою вот через Bluetooth. Разговаривают по телефону, если требуется это.
1: Оксана пишет, на одном из моих авто есть дополнительные функции. Удержание, круиз, камера заднего вида. На двух остальных нет. Я вообще не пользуюсь такими функциями. Все сама. Не знаю почему. Нет привычки.
0: Ну вот о чем тоже, говорим, хотя это очень удобно на самом деле. Да.
1: А вот про эту самую... проекционный дисплей, это, конечно, весело, да. Что, как его включать? 7% не знают.
0: Ну, слушай, это такая история.
1: Зачем оно?
0: Сколько автомобиль не ездил с проекционными дисплеями, мне особо никогда почему-то не нравилось.
1: Вот.
0: Как-то, может быть, нет привычки тоже. А зачем, чтобы ты всегда смотрел на дорогу, ты смотришь вперед, ты смотришь на дорогу, понятно. Тебе не надо зрение переводить вниз, чтобы посмотреть, например, с какой скоростью ты едешь, там, или сколько оборотов, какая передача, там, такая информация.
1: Понятно. Ну, ладно. Мне кажется, наоборот, отвлекает больше. То есть ты постоянно за этим должен следить. Если у тебя что-нибудь перед глазами, это как с текстом. Если ты в текст
0: уперся... Это, наверное, вопрос привычки.
1: Ну,
0: если ты привык читать по суфлеру, например, да, ты сможешь это сделать. Вот если у тебя нет такой привычки, первый раз ты сел,
1: так наоборот,
0: естественно, ты не сможешь это сделать.
1: Если ты привык только по суфлеру, то ты не сможешь потом без суфлера что-нибудь сделать.
0: Да сможешь.
1: Да.
0: Перестроишь.
1: Знаешь ли? +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Коля пишет, немножко на тему предыдущую. Меня забавляет, что на каждой автомедкомиссии проверяют на дальтонизм. А что забавляет?
0: Ну, это
1: значит, у нас разные цвета.
0: Если человек если человек цвета не различает, сигнал светофора разноцветный. Вот прежде всего, в чем опасность.
1: Ну нет, ну они хотя бы расположены, понятно.
0: Нет, ладно, это если мы говорим про вертикальное расположение, да, мы все знаем, что сверху красный, снизу зеленый. А горизонтальное расположение, вот там...
1: Слева красный, справа зеленый.
0: Ну, ты знаешь, например, а кто-то может и не знать этого, допустим.
1: Так надо учить, если дальтоник, мне кажется, ну, у человека ну, срабатывает какая-то тоже функция обучения тогда, когда у тебя не работает что-нибудь. Антон пишет, у меня есть круиз-контроль, но я им не пользуюсь. Во-первых, не верю ему, во-вторых, почти никогда не езжу больше 50 километров в одну сторону.
0: Ну, 50 километров тоже на круизе можно проехать в абсолютно расслабленном
1: состоянии. Смотря где... То есть, если у тебя трасса...
0: Не, ну, конечно, если у тебя интенсивное город... движение, то понятно, что там функция круиз-контроля, она бесполезна просто в круиз-контроле. Сейчас же есть еще вот адаптивный круиз-контроль с возможностью езды в пробке. Когда ты едешь, автомобиль встал, например, впереди машина поехала, он поехал сам, то есть ты сидишь вот...
1: И ждешь.
0: Чем-то своим занимаешься, либо вот смотришь, за ним следишь внимательно.
1: Вот. И ты все-таки его проверяешь на всякий случай, потому что мало ли что.
0: Ну, первое время, конечно. Первое время ты это делаешь, да.
1: Это вот интересное, да, общение с круиз-контролем. Вы про функции, а мне госномера на двух своих авто вспомнить иногда сложно. Госномер одного авто только на Матизе помню, Оксана пишет.
0: Ну, вот так.
1: Кстати, вот, как часто люди запоминают номера своего автомобиля?
0: Ты знаешь, вот иногда бывает, иногда просто общаемся с клиентами, и для того, чтобы какую-то информацию проверить, да, просишь назвать госномер автомобиля, ну, угу. И очень часто ступор. Это вызывает ступор вот, на самом деле. Для меня это тоже было неожиданно. Люди помнят цифры, например, а буквы вот начинают вспоминать. Вот какие же там буквы есть.
1: Но ты же находишь по интуиции автомобиля обычно на парковке, а не по номеру. Ты же его знаешь, он же родной.
0: Внешним признаком каким-то, да.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте.
0: Для этого на дельтаизм проверяют, чтобы ты машину смог свою найти.
1: Так ты ее все равно видишь, она твоя родная, как ты ее видишь.
0: Нет, ну представь, стоит там много сразу такой же марки, да, вот, а ты номер не помнишь, вот, и ходишь как этот, а там разные цвета.
1: Мне кажется, там уже какая-то связь просто другая, да, интуитивная.
0: Да, наверное, да.
1: Что свою-то машину ты всегда найдешь. И буквально про электромобили немножко поговорим. По итогам июля в Европе в общем объеме зарегистрированных новых автомобилей более четверти машин оказались полностью электрическими. В июле в Россию было ввезено 1210 новых электромобилей, что на 116,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. То есть сейчас у нас электромобили активно ввозятся. Причем это «Аватр», например. Что еще там у нас? «Чанган», «Тойота».
0: Да и хорошо.
1: И хорошо.
0: Знаешь, какая страна номер один в мире по электромобилям?
1: Какая?
0: Норвегия.
1: Норвегия.
0: Знаешь, сколько процентов там электромобилей? Электро плюс гибрид.
1: Нет.
0: 97. Сколько? Там всего 3% автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
1: У них столько электричества? Просто есть,
0: видимо, да.
1: На Автоньюз мнение эксперта, некто Игорь Дубинников, сооснователь энергетической компании New Energy. Не знаю, как это читать, потому что там половина на немецком, половина на английском. Но неважно. Он сказал, что в России может не хватить мощностей, если люди начнут скупать массовые электромобили.
0: Ну, вот видишь, в Норвегии хватает. И там была очень большая программа, причем, по стимулированию спроса на электромобили. Да? В Норвегии, казалось бы, климат не самый такой хороший.
1: Не самый электроклимат.
0: С точки зрения электропользователя. Ну, вот пока так. На втором месте, по-моему, Дания.
1: Ну вот они потому что за экологию, потому что они любят природу свою. А у нас, видишь, мощностей может не хватить, потому что у нас недостаточно хороши сети для того, чтобы обслуживать большое количество автомобилей. Ну, по крайней мере,
0: эксперты. Ну, может быть. Здесь, говорят. Видишь, здесь энергомощность-то... У нас есть атомные электростанции, просто нужно еще доставить это самое электричество куда-то в нужных количествах. Да.
1: Наверное. И, кстати, на Хонцы появится... зарядка от БИДа, Байда, как он там называется правильно, которая за 5 минут позволяет до 70%.
0: BYD.
1: BYD. Фу. Не по-русски. До 70% за 5 минут.
0: Конечно, китайцы, почему по-русски должно быть.
1: Ну, посмотрим. Электромобили популярность набирают в связи с топливным кризисом. Насколько потом это схлынет, все.
0: Да, ну, будем наблюдать.
1: Не настолько, да. Не настолько, чтобы быть как в Норвегии, по крайней мере. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову. До завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: В прокате в Ельцин-центре сейчас криминальный триллер с Венсаном Касселем и Изабель Юпер «Параллельные истории». Изабель Юпер играет писательницу Сильви, которая пишет новый роман, наблюдая за соседями, живущими напротив. Помощник писательницы Адам влюбляется в Ниту, соседку Сильви и героиню ее книги. Чтобы произвести впечатление на девушку, он копирует рукопись и выдает за свою. Вот только в реальной жизни прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
2: Выставки.
3: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка архивных фотографий «Август 91-го. Кто, если не ты?». Основу экспозиции составили документальные фотографии из разных источников – фондов президентского центра Ельцина, информационных агентств ТАСС и РИА Новости, журнала «Огонек», а также личных архивов известных фотографов-очевидцев. Рассказывать сегодня о тех событиях непросто. Слишком велика опасность впасть в банальность и пафос, говорит куратор выставки Людмила Телень. Уже затерлись от тиражирования даже самые яркие кадры с многотысячными митингами против путчистов, с Борисом Ельциным на танке, с растянутым на сотни метров полотном триколора. Пришлось присмотреть даже не десятки, а сотни фотографий, пока на глаза не попался этот снимок. Люди вокруг танка, надуло которого привязан наскоро сделанный плакат «Кто, если не ты?». И сюжет сразу сложился, отмечает Людмила Телень.
2: Кроме того,
3: открывается выставка известным кадром из журнала «Огонек», на котором девушка в плаще стоит на выходе из перехода Красной площади. Впереди на пути у нее танки, а позади – тихий и безопасный переход. По мысли куратора выставки Людмилы Телень, работавшей во время путча в «Московских новостях», эта фотография символизирует собой перепутье, на котором оказалась Россия в августе 1991 года. Прямо напротив разместили фотографии Эдуарда Глезина с тем самым плакатом «На дуле танка. Кто, если не ты?». Фотография дала название всей выставки, и именно она задает тон экспозиции. Она о тех, кто не остался в стороне и воспринял этот вопрос как личный призыв к действию.
2: И еще.
3: Структура выставки построена на рифмах и противостоянии. Многие кадры расположены рядом друг с другом, словно формулируя противоречие выбора. Это портреты старика и мальчика, спикеры пресс-конференции ГКЧП за длинным столом и стоящие в оцеплении люди. Кстати, помимо фотографий, посетители могут увидеть и редкую видеозапись той самой пресс-конференции членов ГКЧП от 19 августа 1991 года, где они пытались обосновать свои действия. И еще один эмоционально сильный раздел – дневниковые записи очевидцев, предоставленные Центром «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с историком Михаилом Мельниченко. Эти тексты размещены на планшетах в центре зала и содержат не только хронику событий, но и бытовые детали, шутки и анекдоты того времени. Выставка будет работать до 20 сентября, вход на нее свободный. Полную афишу всех событий можно посмотреть на сайте и в соцсетях Ельцин-центра. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: реклама.
2: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
5: «Белджи». Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат. Туда тоже пишите.
3: Как вам новость? Почти половина екатеринбуржцев, а именно 46%, оценивают состояние городских парков как хорошее, если верить опросу, голосованию на платформе обратной связи. Результаты озвучили в администрации Екатеринбурга.
1: Да, в мэрии города сказали, что в голосовании по оценке парков приняли участие около 1000 человек. 42,5% респондентов посещают парки с семьей. Более 40% бывает в них свыше 2 раза в неделю. И 46% сказали, что парки и скверы у нас находятся в хорошем состоянии.
3: Давайте так. Я понимаю, что все-таки это не какое-то серьезное глубинное социологическое исследование, и платформа обратной связи посещают далеко не все горожане. Да, бывает, что тысячи репрезентативные, но это не тот случай. Давайте так, напишите нам, пожалуйста. У нас абсолютно такое субъективное будет обсуждение. Что напишите, то мы и прочитаем. На ваш взгляд, самый благоустроенный и самый, наоборот, заброшенный парк Екатеринбурга исключительно по вашим ощущениям. Где вы бываете, если бываете, что видите? Ну и напишите подробности, собственно, что в плюсах, а что в минусах.
1: Да, что для вас благоустройство? Плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваше свидетельство присылайте и мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Самый неблагоустроенный парк я знаю где. Это вот за тубдиспансером, это между Исетью, да, Роза Люксембург, где и Чкалова. Вот там совсем, я забыл, как он называется, если честно, но там очень все заброшено, там дикая природа фактически, какие-то скамеечки еще стоят из старых времен, но это выглядит довольно так...
3: Ну, хорошо, у меня есть другой вариант. Парк завода РТИ. Это прямо боль, потому что у меня там детство прошло в домах неподалеку, и я помню этот парк очень хорошо, и там рядом когда-то процветающий этот дворец завода РТИ, где проводились елки и внутри, и снаружи новогодние, и рядом лес, который был очень популярный. Он даже во времена моего детства был особо неблагоустроен, но это хотя бы не выглядело так убого, как сейчас. Сейчас просто страшно, а иногда где-то, знаете, раз в год у меня традиция, зимой мы туда приезжаем, и, конечно, это крайне грустное зрелище. Местные, я думаю, что жители Вторчермета меня поддержат. Причем даже это убогое зрелище будет еще хуже, потому что относительно недавно, например, прошла новость о том, что часть этого парка отдают под застройку. Угу. Хотят один участок, знаете, это участок вдоль улицы 8 марта, перевести из зоны обслуживания рекреационных территорий в общественно-деловую. Ну, понятно, там что-то построить. Сейчас там деревья и какое-то, по-моему, пейнтбольное поле. И в частную собственность участок перешел в марте этого года. Так что сейчас, скорее всего, там деревьев станет еще меньше.
4: стройки больше, и парк уже парком очень сложно будет назвать. Там достаточно неуютно, то есть совсем-совсем такое грустное зрелище вместо когда-то такого милого-милого лесопарка завода РТИ.
1: Архиерейский сад это называется, то, что я говорил.
4: А ты нашел, да?
1: Да, нашел на карте.
4: Работа над ошибками проведена, и выводы, Паша, сделаны, да? Хорошо. Из хорошего, между прочим, парк, который ты хорошо знаешь, и я хорошо знаю, парк имени Павлика Морозова, там, причем недавно новость прошла, о которой сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, у него даже видеообращение было, он рассказал, что вот на прямую линию губернатора обратился 9-летний мальчик Вова. Мальчик Вова. Он попросил обновить площадки там.
1: И обновили,
4: и на этой неделе, может быть, уже открыли, может быть, только-только откроют вот эти современные площадки для баскетбола и футбола. Там вообще много спортсменов достаточно в парке имени Павлика Морозова. Ну и будет еще лучше.
1: Да, вот там это как раз была зона вот спортивная. Там стоял стол для тенниса от УГМК, по-моему, или, может, от кого-то другого, такой бетонный. И туда можно было ходить, играть в теннис. Правда, там не сетка, а вот такая бетонная перегородка была посередине. Их убрали и начали делать новые современные площадки.
4: Этот парк мне хотелось бы как раз похвалить, точнее, людей, которые что-то делают для его благоустройства. Потом, опять же, Алексей Орлов ведь рассказал, когда начнется благоустройство Основинского парка в Екатеринбурге. Помните, та самая история с федеральной программой распределение средств на благоустройство. Нет, он не победил, Паша. Он на втором месте. Он, как говорится, как никогда был близок к победе. Победила часть набережной, набережные сети в районе Царского моста между улицами Декабристов и Белинского. И было обидно, конечно, за этот Основинский парк, но глава города сказал, что было бы справедливо, если бы в 27-м все равно мы бы его благоустроили, и рассказал, что это будет сделано, в частности, на деньги... Да, совершенно верно, городского бюджета. Второе место.
1: То же самое было с парком насчет муниципальных денег, которые около Метеогорки. Не на сама Метеогорка, а вот парк, который вокруг. Забыл, чего там, десятилетия чего.
4: Да, но все знают, что это парк
1: около Метеогорки. И там, да, муниципальные деньги, потому что он входил в этот список парков на обновление. Там что-то начали делать, хорошо сделали примерно на всем протяжении этого парка.
4: Вот Пауль Зиберт поддерживает в плане плюсов из тех, где бываю, самый благоустроенный имени Павлика Морозова, но он маленький. Хорошо, в ЦПКЮО, да. ЦПКЮО, конечно, преобразился. То есть там столько всего хорошего стало по сравнению с тем, что было еще, например, лет там, 10 уж точно.
1: Да. Но ЦПКЮО удачно совмещает вот эту лесную зону и зону развлечений,
4: скажем так. Там и масштабы, и за этими масштабами очень сложно ухаживать.
1: Согласен. Очень ухоженный парк возле ТЦ «Мега». Для меня ухоженность – это дорожки, чистота, современность, наличие точки с напитками и мелкой снедью. Там все есть, но там мне неуютно, так как там все открыто, парк молодой, там нет больших деревьев. Самый неухоженный из-за того, что я видела в последнее время, это парк Архипова на улице Чкалова. Там просто неуютно, сильно открыто все, пишет Оксана.
4: Понятно. К другим темам мы сейчас перейдем и напомним, куда можно писать, чтобы поддержать наш разговор.
1: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM. Страница, чат. Пишите.
4: На встречу 1 сентября идет Верховный суд, который запретил не пускать школьников в 10 классы, как минимум, под надуманными предлогами. И все это благодаря настойчивой матери из Екатеринбурга, которая прошла несколько судов, где трижды эта упорная женщина проигрывала, но не сдавалась, дошла до Верховного суда и доказала, что ее сына незаконно не перевели, не пустили в 10 класс.
1: Да, суды нижестоящих инстанций встали на сторону школы, но Верховный суд сказал, что это нарушает право ребенка на обучение, которое бесплатное обучение, которое прописано в Конституции.
4: А там какая история? Эта женщина, Валентина Берсенева, она рассказала, что ее ребенок с первого класса учился в этой школе. Представляете? столько лет, и он успешно прошел, по ее словам, ну, во всяком случае, я СМИ цитирую, государственную итоговую аттестацию, но зачислен на 10 класс не был. И какая была аргументация у администрации школы?
1: Потому что 10 класс – это профиль, начало профильного обучения, а ребенок не попадал по результатам вот этого вот экзамена.
4: Нет, мать подавала заявление, Паша, на зачисление в общеобразовательный класс.
1: А его нету.
4: Она подавала заявление на зачисление в общеобразовательный класс, а в старших классах этой школы предусмотрено исключительно профильное обучение. Вот в чем там был такой важный нюанс. И еще директор школы сослался также на завершение обучения, и мальчик отчислен в связи с получением образования как основание для прекращения образовательных отношений. Все очень, конечно, сложно, витиевато, но Верховный суд... сказал, аргументация абсолютно несостоятельна.
1: Да, процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Это решение Верховного суда. Проблема с 10 классами по всей стране, потому что последнее время
4: 24-го года особенно активно эта проблема набирает обороты, совершенно верно. В общем, после окончания 9 класса выпускник имеет право продолжить обучение в школе, если получил аттестат об основном общем образовании. Люблю, целую, Верховный суд. Но есть реакция Минпросвещения. И вот здесь ты понимаешь, что даже если Верховный суд встал на сторону родителей десятиклассников, ну, без пяти минут десятиклассников, на месте, может быть, все абсолютно по-другому. Знаете, что сказали в Минпросвещения? Я сейчас процитирую. «Отказать в приеме в 10 класс имеется в виду. Школа может, если нет свободных мест, сказали в министерстве. Вот прокомментировали решение Верховного суда. Понимаете, то есть на месте могут сказать, извините, а у нас места закончились, и что вы нам со своим Верховным судом сделаете? Более того, в Минпросвещение сказали, а если вам так скажут, вы просто обратитесь в местные или региональные органы управления образованием. Угу. Вот и все. А уж что вам там скажут? Ну,
1: нет,
4: скажут,
1: Минпросвещение Минпросвещением, но это фактически ящик Пандоры, потому что если пойдут массово родители таких детей, которые не поступили в 10
4: как
1: класс,
4: как это Валентина суды, упорная, да?
1: Да, да, да. Теперь просто есть решение Верховного суда, и суды нижних инстанций, скажем так, они будут ориентироваться, могут не принимать, конечно, это все именно как Верховный суд, но должны ориентироваться на решение Верховного суда. И вот это вот просто может запустить маховик определенный того, что люди через суд начнут восстанавливать детей.
4: Я бы хотела ответить на вопрос очень важный, который задает Юрий уже не по этой теме. Непонятно, в каком мессенджере вам писать, чтобы дошло, сообщите в трансляции. Вот смотрите, формально у нас работают вообще все мессенджеры, включая Макс. Эти Макс, говорят, доходят. Просто
1: Макс
4: у нас
1: доходит.
4: Немногие слушатели пользуются Максом, ну, так активно, чтобы нам писать. Совершенно точно быстро придет, если вы напишете сообщение в Телеграме или СМС-кой. ВКонтакте доходит с опозданием очень сильным. WhatsApp, который принадлежит Мете, и которая признана экстремистскими ресурсами запрещена, мы не можем понять.
1: Мы то пока идет, не тестировали, то потому что он... несколько...
4: С опозданием. Да, да. В общем, лучше всего в Телеграм-канал и смс-кой.
1: Так вот, Юрий, вы же написали, и мы вас видим.
4: Вот куда вы написали,
1: причем несколько раз я Юрию отвечал на этот вопрос еще на прошлой неделе.
4: Ну,
1: в том
4: неважно,
1: числе,
4: для других людей тоже это будет
1: важно. Я к тому, что, Юрий, вот тот вот... Вы через Телеграм, как я понимаю, нам написали. Вот мы вас видим. Соответственно, пользуйтесь Телеграмом, если это
4: сообщение.
1: Лучше
4: всего, друзья, правда. Ну так вот, еще навстречу 1 сентября. Возможно, это для кого-то будет актуальным. Имейте в виду, что в Свердловской области в День знаний объявляют тотальный сухой закон. Вы понимаете. То есть в магазине ни в одном нельзя будет легально купить алкоголь. В заведениях общепита, пожалуйста, а в магазине нет. Речь не идет о какой-то конкретной территории, например, в Екатеринбурге, например, в центре
1: тотально.
4: Города. Да, речь идет обо всех магазинах. Кстати, примерно в 60 российских регионах в День знаний такие ограничения, точнее, запреты будут введены. Но, например, пишут, что в Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе график продажи алкоголя 1 сентября не поменяется.
1: Молодцы.
4: Может быть, еще передумают, знаете.
1: Ну, могут. И, кстати, молодцы почему? Я помню, я не раз рассказывал, по-моему, в эфире, но напомню, что и в 15-м, по-моему, году в Перми уже действовал такой запрет на 1 сентября. И там как раз начиналась международная конференция. Англичане приехали, вот всякие вот такие иностранцы. И они пошли в магазин, И столкнулись с тем, что 1 сентября почему-то алкоголь там купить было нельзя. Они расстроились.
4: Расстроились? Да. Больше, наверное, не приезжали в Россию. Не по этой причине.
1: А потом, да, они перестали приезжать по другим совершенно причинам. Кстати, с 1 сентября еще ограничения новые действуют. С 9 до 10 теперь только можно будет купить алкоголь в магазинах общего пользования. С 9 утра до 10
4: Когда
1: вечера.
4: Еще раз?
1: С 1 сентября. С 1 сентября вводится новое ограничение на продажу алкоголя вообще в любой день, не только...
4: Ты сейчас говоришь, наверное, все-таки про конкретный регион.
1: Не про Свердловскую область, да.
4: Ну и еще любопытная тема, которая касается нового учебного года. В новом году учебном в российских школах вместо обычных звонков будет звучать музыка. Это тот самый проект, продолженный мелодия, точнее, мелодии вместо

0: взять и возвести. Но есть некоторые...
1: Я коллекционер. Дэвид, да вы что? А чего коллекционер? Не панк-басист группы «Автоматические удовлетворители» через там какую-то колонку пердящую, свистящую. Поэтому ну не очень громко было. Плотно двери закрывались, плюс дверь с обивкой входная. Вот. Ну да, бывало, что соседи вызывали участкового. Ну, ему можно было дверь не открыть. Там. Ну, как правило, они, кстати, риск был, но скорее риск в сознании, восприятии. А так, в принципе, это были счастливые времена.
2: Какие-то свердловские события вошли в книгу?
1: Я же назвал фамилию Рашкевича, который снял. Майк с Соем приехали в конце 83-го года и буквально за 3 дня, грубо говоря, сыграли 5 концертов везде. В книге написано где. И ряд концертов снял ваш великий Ильдар Зиганшин. Там блестящие фотографии. Давай скажем так. В Челауте общежитие Свердловского архитектурного института, где стоят швабры, то есть это комната уборщицы, ведра. Ильдар снимает, а Майк Науменко говорит, ну, портвейн-то можно убрать, наверное, бутылку. То есть там довольно подробно про это.
2: У нас, на самом деле, время заканчивается. Ну, чему, на что их потратить, на самом деле?
1: Давай, дай мне волю.
2: Да.
1: Значит, 3 основных тезиса. Значит, книга названа несуществующим в природе словом, которое мне приснилось ночью. Я его придумал, я его автор. И, ну, мне влом его патентовать, но я считаю, что оно очень крутое. Я утром проснулся, пришел на кухню, вижу, на обоих карандашом написано «Кинооблучение». Это, видимо, в глубоком сне было. И когда я начал первым друзьям, подружкам, там, филфак, журфак, МГУ, говорить про это название, у всех странная реакция. Кто-то говорил, Антониони, блоб.
2: Фотоувеличение.
1: Я говорю, какое было увеличение? Я спал там вообще. Да. Вот. И мне хочется как бы обратить внимание на это слово. То есть теперь в русском языке оно появилось, его не было точно. Это стопудово. И мне кажется, оно отражает много чего. А смысл каждый может вложить свой собственный. Это первое. Второе.
2: Вся... А счетчик, глава счетчик Гейгера, она здесь?
1: Она про радиацию, какой-то? Про Киев, про Чернобыльский взрыв, угу. Поэтому счетчик Гейгера. Понятно. То есть это совершенно про другое. Второе, я считаю, что это самая лучшая в стране обложка книги «Пророк» за последние 40 или 50 лет. Как бы я придумал идею, прекрасно было ее реализовала. Ну вот опиши, что ты видишь на обложке?
2: Ну я бы тогда еще сказала, что это издательство...
1: «Бомбора», можно
2: Бомбора.
1: Смело сказать.
2: У
1: да.
2: меня профдеформация.
1: У меня тоже. Ну, не мы так вспомнили,
2: да. На обложке, ну что же, Виктор Цой. А что, кстати, за микрофон у него?
1: Это
2: такой?
1: Советские дешевые микрофоны, которые вкладывались в комплект советских дешевых магнитофонов, чтобы можно было записать сына, дочку, как он стишок читает. Это фотка не с концерта, это фотка с репы, с репетиции. И он поет в то, что Бог послал.
2: Ну да, такая неканоническая, так скажем.
1: Простенький дешевый микрофончик.
2: Фотография, да, Цоя, музыканты его группы.
1: А что ты еще
2: последний
1: видишь?
2: Последний
1: кроме...
2: троллейбус вижу.
1: Нет, есть последний герой, есть троллейбус, который идет на восток.
2: Мы чувствуем...
1: Да, мы из чувства противоречия его пустили на запад. Так, кроме троллейбуса, что
2: да,
1: ты еще видишь?
2: Вижу, ну я вижу бобину кассетную.
1: Это вот та самая катушка с начальником Чатки Лайф, это не случайно.
2: И черный кот.
1: Все знают, что у Цоя была собака, никто не знает, что в определенный период у него была кошечка, это именно цоевская кошечка. Это меченый кот. Еще что ты видишь? Ты еще не все увидела.
2: Синтезатор.
1: На этом синтезаторе были записана вся группа крови.
2: Он такой достаточно. Это получается какие годы?
1: Это Джана в 87-м году привезла.
2: А, привезла, тогда
1: понятно. Курехина жестоко напоили, чтобы он не мешал, и на его синтезаторе сыграли.
2: Потому что для конца 80-х он выглядит такой достаточно.
1: Но он навороченный, да. Я счастливый человек, я застал, ну, Курехина при жизни делал интервью с ним. Он говорит, Саш, да ты что, такой синтезатор был такого Артемьева в Москве, и все, такого близко, ни у кого такого не было. Ну и там я тебе подскажу еще
2: штекеры.
1: Да,
2: вижу.
1: А это я украл из своей собственной книги «100 магнитоальбомов», поскольку здесь много про магнитофонную культуру, и ну такой отсыл в прошлом.
2: Вообще, на самом деле...
1: Скажи бомбическая обложка.
2: Бомбическая? Ну, нет, вообще очень классное оформление. Оно...
1: А я попросил вашу землячку, говорю, Белл, сделай, чтобы Цой был в центре стиральной машины, и вокруг него ее запустили.
2: Поняла.
1: Они летают вокруг.
2: Ну да, есть такой тоже эффект. А, к вопросу о навороченных музыкальных инструментах. Здесь не так давно у нас был концерт Мегапольса,
1: да.
2: И Олега Нестерова, который
1: да.
2: рассказывал, как они писали в Москве, ну позднее уже, в конце 80-х, когда на Мосфильме построили крутую тон-студию.

0: студию, в которую там просто была супер
1: техника. Ничего не говори, потому что мои друзья прямо вот во время нашего эфира сейчас там пишутся, и там студия даже сейчас функционирует.
0: А, до сих пор?
1: До сих пор, да. И сегодня, вот видишь, ты все-таки хорошо меня чувствуешь. Я сегодня прямо купил у вас в магазине на улице Малышева первый альбом «Мегаполиса», выпущенный на «Мелодии». Ну вот, честно.
0: Ну вот.
1: Видишь, как?
0: Все лучше в мире связано. Еще что-то какое-то? Третий
1: тезис?
0: Ну давай,
1: да, какой-то саммингап, какой-то, ну, во-первых, когда уже закончилась верстка книги, не вошло пару моментов, все технические интервью случились, когда, и один из них я расскажу и отклоняюсь.
0: Который, из не вошедшего. Супер, да.
1: Премьера рубрики «Эксклюзив». Да. Я очень долго охотился, ты сама назвала это имя, там есть на фотографиях панковского периода человек, которого назвали «Осел». Фамилия его настоящая Галин. И, к сожалению, удалось пересечься только уже, когда все было сверстано. Он очень дружил с Соем, 16-17-летним, часто бывал у него дома. И я, естественно, как у живого свидетеля эпохи, я волновался, что тебе запомнилось. Он рассказал про двух сумасшедших тетушек, которые жили в третьей комнате. То есть условия были нетепличные.
0: Коммуналка.
1: И бигуди в волосах 24 часа в сутки – это не самое страшное, что было у жителей третьей комнаты, и 20 бутылок портвейна под стеной. Вот. Но самое главное, что 16-летние пацаны питерские – это невдалеке от Купчино. У дома у Цоя были очень широкие подоконники. И они сыпали хлеб мелко, чтобы туда стекались голуби. А между кусочками хлеба, крошками, лежала ниточка. И когда голубь невинно прилетал клевать, они дергали за ниточку и забирали голубя в кухню. Но они были хорошие, добрые ребята. Они ничего с ним не делали. Они его не жрали, не убивали, ничего.
0: А я уже
1: не надо волноваться. У них стоял набор красок, гуашь, акварель. Ага. Значит, они очень любили Дэвида Боуи. Особенно альбом, где молния на лице.
0: Понятно.
1: И они тут же брали очень быстро голубя, разбрашивали этой молнией и тут же отпускали. Поэтому по Кунцево летало огромное количество голубей. И мне, конечно, я рассказываю, я смеюсь, и мне грустно, что я не успел... Не, ну можно, конечно, сказать, что такой хитрый маркетинговый ход там специально не поставить, но физически не успел. И, то есть вот спрашивают, какой он был человек? То есть мне не нравится, что из него 35 лет после смерти делают икону. У меня он живой человек, он дышит, он разговаривает, он делает ошибки, он влюбляется, он очаровывается, разочаровывается, ну и заодно пускает голубей по Купчино.
0: Отличная просто история. Ну тогда еще маленький вопрос, опять же, вдогонку. Вот эти невошедшие, да? Какие планы, так сказать, ближайшие на будущее? Может быть, вторая часть какая-то, ну, кино?
1: Не, ну вот вы все мыслите сериал. Во-первых, это по разным оценкам 10-я по счету книгу, сколько уже можно. Хочется уйти в андеграунд или там поехать сниматься в Голливуд, все что угодно. Есть множество планов, но сейчас просто надо все это осмыслить. Первое, это первая моя книга, на которую я не встречал ни одной критической статьи. И для меня это очень тревожный признак, потому что все говорят, ой, столько неизвестного. Да, в этой книге очень много неизвестных фактов. Как Сой косил от армии, что он делал в психушке на Пряжке, где Бродский тоже был. Удалось раскрутить блестящего питерского кинорежиссера Сережу Дебежева, как они с Соем имитировали с этой «Трясение мозга». То есть это книга про неизвестную группу кино.
0: Прямо вот не терпится уже прочитать.
1: И я думаю, закончим мы на том, что чем замечательный екатеринбургский книжный магазин отличается от обыкновенного. Есть там книга «Кинооблучение», значит, он замечательный. Если нет, то welcome в соцсети, там Озон, Wildberries и так далее.
0: Александр Кушнир был в студии «Радио Форум». Спасибо, что нашел время.
1: Как же я вас люблю.
2: Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Такой питерский вайб или питерский флер у нас сегодня в эфире. В первой части программы в студии был Александр Кушнир, журналист и продюсер. И несмотря на то, что проживает он в Москве, но рассказывал о своей новой книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы Кино», которая петербургская, как известно. А сейчас я приветствую в нашей студии главного научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Санкт-Петербург Олесю Туркину. Добрый день.
3: Добрый день, Ирина.
0: Олеся, вы еще кандидат искусствоведения, куратор более 100 международных выставок, автор более 200 статей и книг о современном искусстве и действительный член Федерации космонавтики России. Все правильно?
3: Абсолютно.
0: Вот можно последние пояснить?
3: Да, конечно. Я очень горжусь. И Федерация космонавтики России – это общественная организация. Она объединяет людей, которые любят космос, которые пропагандируют космос, которые связаны с ним, как я, например, благодаря своему увлечению космическими темами, или те, кто связаны с ними профессионально, потому что возглавляет федерацию космонавты. И, в частности, вот северо-западное отделение возглавляет Сергей Крикалев, последний космонавт СССР и первый космонавт России.
0: Герой Советского Союза.
3: Герой Советского Союза, да.
0: Удивительно, конечно. Но в Екатеринбург вы приехали прочитать лекции в связи с выставкой, которая проходит в арт-галерее Ельцин-центра «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Уктузская школа – это у нас 60-е, 80-е годы 20 века. А лекция у вас, насколько я понимаю, записание посвящена андеграундному искусству Ленинграда 80-х, начало 90-х. Кроме 80-х годов, что еще соединяет Уктузскую школу Свердловска и ленинградский андеграунд?
3: Ирина, Уктузскую школу, безусловно, соединяет с Ленинградом очень много. Такие люди, как Сергей Сигей. И, как вы, наверное, прекрасно знаете, расстояние между городами, между Ленинградом и Свердловском, между Ленинградом и Москвой, не было таким уж большим. Не было еще скоростных поездов, но художники, писатели и музыканты преодолевали в плацкарте, может быть, в не очень комфортных условиях, потому что это была общая среда. Общая среда андеграундного искусства, из которого родилось и благодаря которому стало возможным то, что мы сейчас называем искусство времен перестройки. В частности, вот один из героев моей лекции, Тимур Новиков, создатель группы «Новые художники», создатель движения направления «Неоакадемизм», он начинал в группе «Летопись» как андеграундный художник. И именно из андеграунда он перешел к своей новой независимой позиции, почувствовав себя свободным в тот момент, когда еще, казалось бы, ничего не было разрешено. Тогда, собственно, в советском государстве именно художники, музыканты и писатели, они ощутили эту внутреннюю свободу, потому что они были другими. Они не стали присоединяться, или не все, скажем, присоединились, они не присоединялись к движениям протеста, а они выражали свой протест в формах искусства, в том, что они давали своим зрителям, обычно немногочисленным, потому что были запрещены выставки официально, их не покупали в музее, они меняли оптику зрителей. И вот у нас в музее находится великолепная коллекция, как раз 80-х, начало 90-х. И эта коллекция поступила благодаря художникам. Опять же, Тимур Новиков и Сергей Бугаев «Африка», они подарили Русскому музею лучшие работы своих товарищей, свои и своих товарищей, таким образом институционализировав искусство. То есть художники, у которых не было ни одной выставки в музее, потому что в музеях это было невозможно, сразу оказались в коллекции главной сокровищницы русского искусства, где находятся шедевры от иконы до наших дней.
0: То есть, уточню, свердловские художники, уральские художники, помимо упомянутого Сигея, еще Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Евгений Арбенев и прочие. На самом деле, в Екатеринбурге уктузская школа не то чтобы сказать, что прям так прекрасно известна, как тот же самый, например, Евгений Малахин или старик Букашкин. Скажем так, какое-то количество лет, может быть, 5 назад, начали об этом говорить, а так это вот был удел узких специалистов, искусствоведов, занимавшихся андеграундом. И сейчас вот это вот постепенно-постепенно была несколько лет назад выставка в Музее изобразительных искусств. Она называлась «Адреса андеграунда». Сейчас вот выставка в Ельцин-центре, посвященная, ну вот, 60 лет уктузской школе. Поэтому мы сами узнаем свою историю сейчас. Но у вас тогда спрошу все же, потому что в центре внимания Ленинград. Вот что такое Ленинградский рок-клуб? В Екатеринбурге прекрасно знают. А что такое клуб 81? И кто такие новые художники? Опять же, потому что про Митьков все более-менее в курсе, а кто такие новые художники? А это все явление вот как раз начала 80-х.
3: В начале 80-х годов в Ленинграде случился настоящий ренессанс независимой культуры. Ленинград не был столицей, и, возможно, поэтому внимание властей не было сосредоточено на тех событиях, которые в этой культуре происходили. А с другой стороны, по-видимому, нужно было как-то контролировать то, что появлялось и пользовалось невероятной популярностью. Вот вы, конечно, упомянули рок-клуб. Клуб 81.
0: Это я, опять же, вот как бы мостик с предыдущим разговором с Александром Кушниром, потому что, ну, про Ленинградский рок-клуб неоднократно упоминалось, а мы в этом году 40-летие Свердловского рок-клуба отмечаем.
3: 45 лет Ленинградскому рок-клубу в этом году, в марте, официально 7 марта. Ленинградский рок-клуб я знаю только как юный подросток, которому повезло. У меня брат играл, так сказать, в институтском ВИО, и поэтому он меня туда отвел. Я была, конечно, просто счастлива, ощутив себя в центре этого драйва. Но потом уже к концу 80-х, когда я подружилась с Тимуром Новиковым...
0: А вы бывали в его сквоте?
3: У Тимура?
0: Да.
3: Но это был, вы имеете в виду галерею Асса? А галерея Асса, нет, в галерее Асса мне не довелось побывать. Я потом довольно часто бывала у него дома на Литейном проспекте. Потом, когда он создал академию, бывала у него в академии. Мы вообще близко дружили. Это был потрясающий человек, невероятно проницательный, образованный, гениальный и открытый. Именно поэтому он совершил фактически две революции в искусстве. Первое, когда искусство новых художников обратилось к традициям русского авангарда, к искусству десятых годов и к искусству революционному, левому искусству 20-х годов. Тимур очень хорошо все это знал, потому что он с детства ходил в клуб юных искусствоведов при Русском музее, а потом устроился работать в теплоцентр музея, что позволило ему изучить запасники. В это время, в 80-е годы, была большая редкость и счастье увидеть на экспозиции русский авангард. Так вот на 1980 году каким-то чудом просто состоялась выставка Михаила Ларионова, создателя теории всечества, которая подействовала в свою очередь на Тимура.
0: В 1980-м?
3: В 80-м. Это было связано с наследием.
0: Возможно.
3: Да, это совершенно неожиданно и радостно было для всех, кто занимался искусством. Но это произошло в связи с передачей наследия Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. И благодаря этому получилась эта выставка. Следующая выставка, где показали русский авангард в России же, это была выставка «Москва-Париж», уже в Москве. И там огромные очереди просто змейкой велись вокруг Пушкинского музея, чтобы советские зрители могли увидеть Малевича, Татлина, Филонова.
0: Но это благодаря фигуре Ирины Антоновой.
3: И Антоновой, и Пантюса Хюльтена, который был тогда директором Центра Центра Помпиду. И он вообще был первым директором Центра Помпиду. Так вот, художники, они были, как бы не разделяли эту деятельность. Тимур создал не только новых художников, он создал новую критику, новых композиторов. Он много писал, причем под псевдонимом. У него был псевдоним Потапов, ну, чтобы не все было подписано Новиковым. И те процессы, которые зарождались, они зарождались в таком каком-то синтетическом виде. И вот на выставке в арт-галерее в Ельцин-центре вы тоже можете увидеть рукописные журналы, поэзию, связь с эстетикой и в НИИТ. Это очень важно, когда человек ощущает себя частью мира, а не становится узкопрофессиональным. В этом, кстати, тоже была особенность и Тимура Новикова, и новых художников, и новых композиторов. Они не говорили, например, что мы только художники или мы только композиторы. Они занимались и тем, и другим, и третьим, считая, что форму можно творить как бы из чего угодно, следуя как раз теории Михаила Илларионова «Всечество». Там пишем душу на чем угодно, и чем угодно. И Илларионов вообще считал, что должна быть кухня особая, такая авангардная, художественная. Он считается одним из прародителей боди-арта. И поэтому вот что важно? Важный момент, что почему именно сейчас мы пересматриваем и в Петербурге, и в Москве, и в Екатеринбурге пересматриваем это время. Потому что мне кажется, что в культуре наконец происходит то, что было описано еще в 70-е годы и стало основой теории постсовременности выдающимся философом французским Жаном Франсуа Леотаром. Он назвал это концом больших рассказов. О чем это? О том, о чем идет речь, о том, что все и ученые, и литераторы, и художники, и историки искусства, и музыки, все рассказывают некую эпическую историю. То есть некий хайвей, по которому от начала до своего триумфального завершения несется какой-то герой или явление очень важное. А мы на протяжении последних уже десятилетий понимаем, что очень важно отметить то, что не заметили на этом скоростном пути. То, что, возможно, даже осталось на обочине. Что в этом есть какое-то разнообразие и тонкость. Есть какое-то знание, которое невозможно упустить, потому что человек уникален, и хотя у всех у нас примерно, когда мы здоровы, одинаковая температура, плюс-минус, мы не то чтобы одного роста, но тем не менее можем сказать, что не превышаем какие-то параметры как бы роста.
0: Есть граница нормы.
3: Да, есть некая граница, но тем не менее мы все очень разные, и внимание к этому своеобразию стало очень важным для культуры и вообще для жизни. Посмотрите, с каким удовольствием, наслаждением люди ходят в музеи, которые посвящены, скажем, там, какой-то сказке или какому-то литературному герою, находят что-то необычное. И вот, чтобы понять, кто мы такие, важно понять, откуда мы пришли. И вот 60-е годы, когда на исходе оттепели все-таки еще оставался некий энтузиазм, связанные с научно-технической революцией, с космическими достижениями. Вот они создали следующее поколение, поколение 80-х, 90-х годов. И, соответственно, 80-е и 90-е, они позволяют говорить о современности, потому что 80-е и 90-е – это перестройка, когда все изменилось, это наиболее кардинальные и радикальные изменения во всем. И вот эти изменения, перевернувшие мир, огромный мир, как бы не только советского, бывшего Советского Союза, но и всего мира, он еще до сих пор, возможно, еще не до конца описан и оценен. И, возможно, для его описания понадобятся не только экономические теории, но и внимание к тонкостям культуры. Возможно, вот песни группы «Кино» или в работе Тимура Новикова, или в музыке Сергея Летова.
0: Сергея Курехина.
3: И в музыке Сергея Курехина, и, конечно, в кинофильме Сергея Александровича Соловьева. Есть что-то такое, что вот на этом скоростном пути было пропущено. Знаете, если мчаться на большой скорости, то не разглядеть красоту пейзажа. Вот к этой красоте пейзажей и деталей, наверное, мы сейчас возвращаемся.
0: И все-таки, почему именно вот в начале 80-х годов, да, то есть еще до перестройки, за несколько лет до нее, когда еще, в общем-то, глубокий застой, самый такой на излете, произошел вот этот самый ренессанс, возрождение, возвращение к авангарду русскому 10-20-х годов, о которых вы говорите, вот почему именно начало 80-х в Ленинграде?
3: Потому что художники почувствовали себя свободными. Они сказали, мы другие. Казалось бы, с одной стороны, вот художники и музыканты, казалось бы, они находились вне политического противостояния, которое, безусловно, свойственно было андеграунду, но их особенность, их невключенность, их, скажем, исключенность из этого процесса, из процесса противостояния официальное и неофициальное, принесло невероятные плоды. Вот эта вот невключенность, исключенность, собственно говоря, это понятие 20-х годов, которое потом заново переосмыслил Алексей Юрчак, написавший прекрасную, наш товарищ, кстати, написавший прекрасную книгу «Это было навсегда, пока не закончилось». И невключенность, она означала возможность мыслить по иному. Это было в 80-е годы, это, знаете, это было как открытие оптики. Как известно, открытие создание микроскопа и телескопа позволило людям и целому поколению переосмыслить мир, потому что они увидели невидимое. И вот в 80-е годы художники почувствовали, художники, музыканты, писатели, театры независимые, они как будто бы вот у них появился этот микроскоп и одновременно телескоп. То есть эту звезду не видно, а с помощью телескопа вы наконец-то вы рассчитали, где она находится, вы ее увидели. Какой-то, вы знаете об этом существовании этого микроорганизма, а с помощью микроскопа вы можете его увидеть. То есть увидеть невидимое. В этом, наверное, вообще заключается суть самых важных событий в культуре, вообще в мировой культуре, когда художникам удается увидеть невидимое. А не случайно, вот Павла Николаевича Филонова, например, авангардиста начала 20 века, его называли очевидцем незримого. То есть он был очевидцем незримого.
0: Вы упомянули, вспомнили фильм Сергея Соловьева «Асса» и галерея «Асса». Какой эффект фильм произвел в то время, где и Цой принимал участие. Одну из главных ролей сыграл Сергей Бугаев «Африка».
3: Это трудно даже себе представить. Дело в том, что ни один фильм так не объединял поколения. Мы знаем, что и у нас в России, и в Голливуде, и на других студиях создаются потрясающие фильмы, они собирают массу людей, огромные доходы, признание. Но, пожалуй, с трудом можно назвать такой фильм, который изменил бы судьбу целого поколения. А поскольку вот в конце 80-х, начале 90-х годов это было все так свежо, неоднократно, когда мы, например, шли там по улице с тем же Тимуром Новиковым, а тем более там с Сергеем Бугаевым «Африка», люди подбегали к нему и говорили: «Ты изменил мою жизнь». То есть этот фильм изменил жизнь, именно показав, что возможно другая жизнь. Это был тот микроскоп или телескоп, что сделал совершенно гениальный режиссер и человек Сергей Александрович Соловьев, как он сам признавался. Он учился у художников и музыкантов. Когда его познакомили со всеми, он говорил, об этом рассказывал неоднократно, о том, что он хотел снять романтическую историю, такую, в общем-то, достаточно даже слезоточивую, о юноше и девушке, их любви, о каких-то обстоятельствах. Но в итоге там, как вы помните, два фильма. Один фильм – это такая криминальная драма с Говорухиным, а другой фильм, когда на большом экране показывают жизнь художников и музыкантов, которые почувствовали себя независимыми и свободными. Выглядят не так, как все, одеваются не так, как все, думают не так, как все. Все у них как бы по-другому. как тот же Африка процитировал «Мальчик бананан» в этом фильме, не для денег родившийся Маяковский.
0: Я забыла, как называется этот у них труба.
3: Communication tube.
0: Как communication tube, вот, точно.
3: И поэтому вот все поколение, которое пришло в перестройку, я думаю, без исключения, оно увидело в этом кинофильме Сергея Александровича Соловьева, оно увидело, что, возможно, другая жизнь. Этого не показывали, как минимум, со времен киноавангарда, со времен Дзиги Вертова. Вот киноглаз Дзиги Вертова, он показывал, так сказать, монтировал реальность, ту реальность, которая происходила вокруг. Потом кино, как важнейшее из искусств, было подчинено идеологии. Даже самые потрясающие фильмы, гениальные фильмы Тарковского, Сокурова. Это кино как киноискусство. А фильм Сергея Александровича Соловьева – это смена оптики. Поэтому, возможно, даже сегодня это трудно себе представить. И когда родители, может быть, там, или бабушки, дедушки пересматривают этот фильм, а рядом находится

0: Видимо, она оказалась самой важной. То есть человек воспринимался уже не как часть социума, подчиненная определенным социальным и прочим законам, а как драгоценная индивидуальность. И вот это редкое ощущение драгоценной индивидуальности, оно не всегда приходит. Наверное, такими были художники, философы, поэты и музыканты Ренессанса. Такими были авангардисты. И такое время досталось нам в 80-е годы.
1: А можно ли, опять же, вспоминая первую часть, сказать, что Виктор Цой тоже был художником?
0: Безусловно, он и был художником. У него художественное образование. И уже прошло несколько выставок и в Москве, и в Петербурге еще на Севкабельпорт идет выставка, посвященная Виктору Цою. И там большой зал, посвященный его работам. И понятно, когда у него не было времени рисовать там на холсте красками, то он рисовал фломастером на каких-то листах бумаги. Но, опять же, это средство не имеет такого большого значения. В конце концов, и кодекс Леонардо тоже на листах бумаги нарисован. И это поразительно, вот эти выставки последних лет, они заново открыли для людей, которые любят и группу кино, и Цоя, заново открыли его как художника. Все, ну или многие знали, что Георгий Гурьянов, барабанщик группы кино, он был художником. У него тоже художественное образование. У него была, вот я делала выставку Георгия Гурьянова в 93-м году в Русском музее. И в этот момент он перешел от своего такого революционного стиля к неоакадемическому и попросил привезти слепки, ну, для слепки из Академии художеств, сделанные там с римских и древнегреческих статуй, для того, чтобы студенты могли рисовать. И вот рядом со своими картинами он поставил эти слепки. И тогда это было достаточно авангардно. И поэтому и Андрей Крисанов, гитарист группы кино, он тоже был художником.
1: Вы знаете, у нас уже заканчивается время, но вот это вот удивительно. Разговор с Кушниром у нас закончился тем, что он рассказал о случае, не вошедшем в книгу, о юных еще, можно сказать, Цое и Гурьянове, которым было там про 16-17 лет. И они, получается, что были вообще современными художниками, вот именно в современном понятии слова, перформансистами, потому что они прикармливали голубей на подоконниках широких в коммуналке, где жил Цой, ловили этих голубей, потом раскрашивали красками их в стиле Дэвида Боуи, вот с этой молнией, и отпускали. И голуби летали где-то в Купчино. Вы не слышали такой истории?
0: Нет, я такой истории не слышала, но важно, что искусство не было чем-то, скажем, таким... Оно было профессиональным для официальных художников. У официальных художников были мастерские...
1: Союз художников.
0: У них были мастерские, их работы покупали в музеях, у них периодически проходили выставки. А вот те, кто создал наше время, и вот художники, и музыканты, они могли заниматься и тем, и другим. Они, собственно говоря, это и поэзия, и музыка, и графика, и живопись. И не случайно их работы находятся в крупнейших музеях мира, вот в частности, в центре Помпиду, куда была подарена работа Георгия Гурьянова, кстати, посвященная Гагарину. Гагарин там, как такой инопланетянин, лежит. Невероятная работа, очень ценная, и поэтому в крупнейшем европейском музее признан Георгий Гурьянов как величайший художник.
1: И вот на этом будем прощаться. Мир несовершенен, как известно. В студии «Радиофорум» была сегодня в гостях главный научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина. Спасибо, что нашли время.
0: Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM. Реклама. Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи.

0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Кинопоказ.
0: В прокате в Ельцин-центре сейчас криминальный триллер с Венсаном Касселем и Изабель Юпер «Параллельные истории». Изабель Юпер играет писательницу Сильви, которая пишет новый роман, наблюдая за соседями, живущими напротив. Помощник писательницы Адам влюбляется в Ниту, соседку Сильви и героиню ее книги. Чтобы произвести впечатление на девушку, он копирует рукопись и выдает за свою. Вот только в реальной жизни прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
1: Выставки.
0: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка архивных фотографий «Август 91-го. Кто, если не ты?». Основу экспозиции составили документальные фотографии из разных источников – фондов президентского центра Ельцина, информационных агентств ТАСС и РИА Новости, журнала «Огонек», а также личных архивов известных фотографов-очевидцев. Рассказывать сегодня о тех событиях непросто. «Слишком велика опасность впасть в банальность и пафос», говорит куратор выставки Людмила Телень. Уже затерлись от тиражирования даже самые яркие кадры с многотысячными митингами против путчистов, с Борисом Ельциным на танке, с растянутым на сотни метров полотном триколора. Пришлось присмотреть даже не десятки, а сотни фотографий, пока на глаза не попался этот снимок. Люди вокруг танка, на дуло которого привязан наскоро сделанный плакат «Кто, если не ты?». И сюжет сразу сложился, отмечает Людмила Телень.
1: Кроме того,
0: открывается выставка известным кадром из журнала «Огонек», на котором девушка в плаще стоит на выходе из перехода Красной площади. Впереди на пути у нее танки, а позади – тихий и безопасный переход. По мысли куратора выставки Людмилы Телень, работавшей во время путча в московских новостях, эта фотография символизирует собой перепутье, на котором оказалась Россия в августе 1991 года. Прямо напротив разместили фотографии Эдуарда Глезина с тем самым плакатом на дуле танка «Кто, если не ты?». Фотография дала название всей выставки, и именно она задает тон экспозиции. Она о тех, кто не остался в стороне и воспринял этот вопрос как личный призыв к действию.
1: И еще.
0: Структура выставки построена на рифмах и противостоянии. Многие кадры расположены рядом друг с другом, словно формулируя противоречие выбора. Это портреты старика и мальчика, спикеры пресс-конференции ГКЧП за длинным столом и стоящие в оцеплении люди. Кстати, помимо фотографий, посетители могут увидеть и редкую видеозапись той самой пресс-конференции членов ГКЧП от 19 августа 1991 года, где они пытались обосновать свои действия. И еще один эмоционально сильный раздел – дневниковые записи очевидцев, предоставленные Центром «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с историком Михаилом Мельниченко. Эти тексты размещены на планшетах в центре зала и содержат не только хронику событий, но и бытовые детали, шутки и анекдоты того времени. Выставка будет работать до 20 сентября, вход на нее свободный. Полную афишу всех событий можно посмотреть на сайте и в соцсетях Ельцин-центра. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
3: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 4 года бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев при УРФУ. Наталью Ковалеву обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, за взятки она помогала нелегалам сдавать тесты по русскому. Вместе с ней силовики также задержали группу из 8 человек. Это еще двое сотрудников того же центра и остальные иностранцы, которые искали клиентов среди мигрантов. Наталья Ковалева сначала отрицала свою вину, но в итоге пошла на сделку со следствием, во всем созналась. Ее осудили в особом порядке, отдельно от остальных фигурантов, сообщает Е1. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Стилисты назвали самыми модными джинсами предстоящей осени джинсы с отворотами. По словам экспертов, трендовыми станут варианты с одним аккуратным отворотом, который превратит даже самые базовые брюки в самую модную вещь сезона. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, они сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом или с кедами. Доллар 83.29, евро 97.44.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
1: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
5: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
6: 16+.
7: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Булакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Уважаемые слушатели и зрители, во-первых, есть номер для того, чтобы вы могли нам писать через мессенджеры. +7 908 909 104.5. Быстрее и лучше всего Телеграм все-таки доходят, но и смски. Также мы уже начали видеотрансляцию на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. В чем сила, Алексей?
8: Не скажу.
7: Вздох. На екатеринбургских остановках появились плакаты с нарисованным главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Зрителям мы показываем эти плакаты с репликой «В единстве сила, брат». Это продолжение акции. Все началось с плакатов с Данилой Багровым, который спрашивает, в чем сила. Теперь, простите, висят оба. Оцените, Алексей, пожалуйста, эффективность такой кампании.
8: Если мы оцениваем как эффективность именно как предвыборной агитации, то я думаю, что она не очень высокая, потому что, ну, вообще непонятно, да, кого это куда должно сподвигнуть голосовать, потому что, ну, там нет ни слова про выборов, почему Орлов, где Орлов, тем более Орлов не лидер общего списка «Единой России», он идет по кировской группе. Поэтому, если говорить конкретно вот о привлечении дополнительных голосов за «Единую Россию», наверное, эффективность здесь будет не очень высокая, но, мне кажется, здесь не для этого и задумывалось, а задумывалось просто похайповать. Если цель была просто похайповать, да, показать, что вот есть Орлов, есть вот люди, которые делают агитацию для Орлова, и взбудоражить информационное пространство, ну, наверное, это получилось. Да,
7: в смысле, это пиар самих пиарщиков?
8: В том числе это, конечно, пиар самих пиарщиков.
7: Кто бы это мог быть?
8: Это Альянс ТОС, если кому-то что-то говорит, это...
7: Ну, это предположительно, это организация общественная.
8: С вероятностью 99,9% это они. Другое дело, что, насколько я понимаю, Орлов дал добро на это. То есть косвенно это авторизовано самим Орловым, поэтому не вызывает, в общем, у «Единой России» какого-то отторжения.
7: Кто такие Альянс ТОС?
8: Это общественная организация, которая предположительно связана с мелким бизнесом, в том числе занимающимся розничной торговлей, киосками и прочим, mm-hmm. прочим, и прочим. Они некоторые время назад создавали ТОС, это территориальное общественное самоуправление, которое объединили в Альянс, и, в общем, он занимается какими-то общественно-политическими проектами. У них есть публичное лицо, это бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, если кто такого помнит. Вот, они, в общем, в прошлом году тоже занимались собственной агитацией за Паслера. То есть была официальная агитация за Паслера, как сейчас, да, есть официальная агитация, а есть вот еще вот какая-то неофициальная агитация. Вот у них были плакаты за Паслера, что-то типа там «Свой Губер» или в этом духе. Сейчас то же самое вот они делают с Орловым.
7: А эти изображения с Орловым и братом сейчас хоть какое-то законодательство нарушают или не придраться?
8: Я думаю, что не придраться. Во-первых, это не агитация, потому что она никаким образом не оплачена из избирательного счета, никак вообще не связана. Вы не увидите там ни фамилии Орлов, ни логотипа «Единой России» или упоминания партии «Единой России», никакого упоминания о выборах вообще. Ну вот просто вот так вот.
7: Потому что если это была бы агитация, это было бы нарушение закона,
8: ну, безусловно,
7: по которому использовать в агитации изображение умершего человека или вымышленного персонажа запрещено.
8: Безусловно, никакой избирком никогда такую агитацию бы не согласовал. Это, конечно, 100%, поэтому ну, просто такой агитации невозможно. Она очень много чего нарушает. А это действительно такой партизанские методы.
7: На каждой остановке. Направо пойдешь от нашей студии, они. Налево пойдешь, они. Прямо они не спрятаться, не скрыться, и все обсуждают эти плакаты, мне кажется, еще и на Безрыбье. По-прежнему не очень заметна агитация перед выборами.
8: Агитации практически нет. Ну вот какие-то шевеления начали происходить, да, на той неделе я показывал здесь листовку «Единой России», опять же, екатеринбургскую, ее до сих пор раздают, мне сегодня попадались агитаторы, раздают очень массово газету КПРФ, но я не принес ее, но у меня там на столе, по-моему, 3 или 4 экземпляра в разных местах врученные лежат, раздают новых людей, причем...
7: Новых людей раздают,
8: да, причем они интересно поступили, у них не как обычно, вот, ну, выпускает кандидат или партия один буклет, его раздает, а потом выпускает новый. Они сразу выпустили много разных буклетов, и их одновременно раздают. То есть были такие вот буклетики, где там разные лица партии, потом были буклеты, где там такой трехсторонний. В общем, это все как-то не волнами. У нас обычно принято считать, есть одна волна агитации, вторая, третья. Ну, это если деньги есть на три. А у них как-то вот все сразу скопом. У них есть что-то типа кубов, но не кубы, а треугольники. Да, я шучу, что на куб денег не хватило, поэтому сделали треугольники. Они, мне кажется, очень неустойчивые, но вот новые люди. «Справедливую Россию» видел только билборды с Кузнецовым, и ЛДПР вот одну газетку мне дали, и то там она очень такая.
7: А «Яблоко»?
8: Яблоко нет, но я думаю, что у них нет денег на агитацию. Яблоко я не видел ни в каком виде. Где-то видел, что они открыли сбор средств на выпуск агитации, что, в общем, подтверждает, о чем мы говорили на той неделе, что у них денег вообще нет, и никто им деньги не даст. Естественно.
7: Я считаю, что самая классная реклама случилась в Артемовском, где будут выбирать городскую думу. Так вот там самовыдвиженец, зовут его Сергей, по фамилии Данилюк, устроил фактически со своим приятелем на Лендровере ночной штурм местного отделения полиции. Припарковались, они снесли шлагбаум, ночью припарковались прямо на пешеходной дорожке, в общем, получили 14 суток.
8: Я думаю, что хорошая агитация, и там в Артемовском, наверное, люди
7: простые
8: скажут, настоящий мужик. Настоящий мужик за него
7: проголосил. Все спрашивают, а чего им надо было в это время суток от полиции на Лендровере?
8: Ну, наверное,
7: почему нужно было сносить шлагбаум?
8: Требовали справедливости и соблюдения прав граждан.
7: Я в это верю. Во что еще надо верить как-нибудь?
8: Депутат, кандидатам в депутаты нужно.
7: Коммунисты в Свердловской области действительно, во всяком случае, пока как-то не очень ярко себя в агитации
8: проявляют.
7: Газета
8: у них очень массово распространяется.
7: Ну, в газеты, но чтобы такое что-то неожиданное, нет. И, внимание, все-таки, если речь идет о КПРФ, оно приковано к другим регионам. Одна из самых громких историй с кандидатом в депутаты Государственной Думы, видеоблогером Николаем Бондаренко. Его в Саратове задерживали чуть ли не 10 сотрудников полиции. Казалось бы, при чем здесь Навальный? А вот при чем?
8: Да, ну, у нас уже... Это распространенная практика, когда за фотографию Навального, фотография Навального приравнивается к публикации экстремистской символики.
7: Потому что Алексей Навальный до сих пор, даже после своей смерти, в списке.
8: Не поэтому, а потому что основанные им организации признаны экстремистскими. В первую очередь поэтому. И их считают, соответственно, фото Навального считают символикой экстремистских организаций. И, в общем, много кто из партии «Яблоко» не был допущен до выборов на этом основании, а теперь Бондаренко, соответственно, получает штраф, и решение, когда вступит в силу, он прекратит участие в выборах в Государственную Думу.
7: То есть в течение года он не может избираться?
8: Да, он не сможет избираться, да. Соответственно, он потеряет свое пассивное избирательное право, в том числе уже на идущих выборах.
7: Он такой популярный и такой опасный?
8: Я не знаю, насколько он мог бы быть избран в Госдуму, потому что он, ну, он идет по списку, не по округу, но во главе списка, причем не по своему региону, а по Пермскому краю, Удмуртии, если я не ошибаюсь.
7: Да, все верно.
8: Но в ЦИОМ, мы же знаем, в ЦИОМ время от времени проводит опросы россиян на тему, каким политикам вы доверяете, и в том числе бывают открытые опросы, когда люди могут сами называть фамилию. И вот фамилия Бондаренко, она часто входит там в десятку фамилий, которые их называют, наряду там, не знаю, с Вячеславом Володиным и прочим. Да, из вот таких вот там блогеров.
7: Он вообще-то Володина обгонял, насколько я помню.
8: Вот, да, ну, то там больше, меньше, понятно, что... Но в любом случае, да, это один из популярных и медийных политиков. Опять же, это не значит, что его там куда-то выберут, но, в общем, он очень известный действительно.
7: А чем он известен, страны. Вот в частности...
8: Ну, у него видеоблог дневник депутата. Да, он был депутатом Саратовской областной думы, его потом лишили мандата. Ну, в общем, он популярность сохранил.
7: Он критиковал пенсионную реформу, да. То есть очки на этом заработал, а потом еще там был спор с теперь уже бывшим министром труда Саратовской области, Наталья Соколова,
8: да,
7: которая стала защищать продуктовую корзину, 3,5 тысячи рублей, он сказал, а я месяц попробую на это прожить, невозможно в итоге. Такой социальный эксперимент.
8: Также у нас вот Дмитрий Онин в свое время жил в бараке.
7: Да, да.
8: Ну, в общем, стал замгубернатора Бондаренко, вот другому пути пошел.
7: А кто у нас основной избиратель? Какого пола?
8: Женского, конечно.
7: Женского, девочки. Если что, если вдруг вы не видели, как выглядит Бондаренко, вы просто погуглите, и вы поймете, почему он, в частности, настолько популярен, и не только из-за критики пенсионной реформы. Так в Тюмени коммунисты вышли аж на митинг. Удивительное совершенно по нынешним временам. Там что-то 100 человек собрали в защиту Бондаренко.
8: Но для КПРФ в глобальном эта история может быть выгодна, потому что они должны как-то подтверждать свой статус главной оппозиционной партии и привлекать дополнительные голоса тех, кто, в общем, недоволен ситуацией в стране, но намерен голосовать. При этом как бы не является традиционным избирателем КПРФ. Это, в общем, такие неопределившиеся люди, которые не готовы голосовать там, за Единую Россию. Из-за них идет борьба между там, КПРФ новыми людьми и отчасти Справедливой Россией. И КПРФ, как это там не цинично говорить, выгодно, да, что их кандидатов снимают, потому что тогда это подтверждает их статус. Ну вот, власть же нас не любит, власть, значит, снимает наших кандидатов с выборов, значит, мы и есть та оппозиция, которую власть боится, голосуйте за нас. Ну, логика такая. Поэтому я думаю, что втайне в ЦК КПРФ рады всей этой истории.
7: В «Ведомостях» сегодня утром вышла статья под заголовком «Родина продолжает снимать яблоко с выборов». Речь идет о том, что сегодня Псковский областной суд будет рассматривать иск «Родины» об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в их Псковское заксобрание. Там якобы, по словам представителей «Родины», «Яблоко» не предоставило документы для регистрации единого списка кандидатов, установленный законом срок. Ну, «Яблоки», естественно, это опровергают. В общем, такая история. Странно, что до Свердловской области не добрались.
8: Но у нас «Родину» не допустили,
7: не допустили
8: до выборов.
7: Как известно.
8: Вот поэтому тут они пока не могут подать этот иск.
7: Подождите, а если бы их... Подождите, их не допустили до выборов. И что, из-за этого они не могут подать иск?
8: Нет, они же не являются участниками выборов больше. Они утратили статус.
7: А какой-нибудь независимый юрист, если захочет подать иск против партии, почему бы не подать?
8: По-моему, там все не так просто, да? То есть подают именно участники выборов или избирком, или органы там власти. В общем, там не так просто. Нельзя просто с улицы прийти и подать иск на снятие.
7: То есть какой-то бдительный...
8: Бдительный горожанин может написать обращение в избирательную комиссию. Избирательная комиссия, соответственно, проведет проверку или там каким-то образом, в общем, задействует механизм. Ну, там каждый человек с улицы не может просто. Иначе бы, ну, это просто выборы превратились в череду бесконечных судебных процессов.
7: Я думаю, что очень многих людей интересует
8: тут
7: даже...
8: Надо сказать, да, о том, что «Яблоко» в Псковской области и «Яблоко» в Свердловской области – это немножко разные организации. В Псковской области это очень популярная партия, которая регулярно получает мандаты в местном там заксобрании или, не знаю, областная дума, как
7: то
8: у них это называется.
7: Шансы высокие у них.
8: Да, они там очень популярны. В отличие от Свердловской области, где они там больше 20 лет никуда на областном уровне не избирались и не сильно, в общем, популярны. И нет никаких признаков, что они вдруг резко как-то эту популярность нарастят. В Псковской области ситуация совершенно другая. То есть
7: как
8: Псковская область, Петербург, Карелия – это их вот такие опорные регионы, где их как раз и выбивают с выборов. А там в Калининградской области или вот в Свердловской области, где «Яблоко», в общем, никогда ничего не добивалось, то их и можно сохранить, наверное.
7: Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает. Дмитрий Песков, пишет издание «Коммерсант» сегодня, назвал информационными утками слухи о новой мобилизации. Он сказал, что не будет новой волны, и, собственно, вот информацию так охарактеризовал как фейковая. И эту информацию, по словам Дмитрия Пескова, распространяют для дестабилизации обстановки в стране. Не будет мобилизации всеобщей?
8: Ну, наверное, в ближайшую неделю нет. Я примерно вот заявление Пескова оцениваю в их
7: действенность. Но здесь слова «пока» нет, в ближайшее время тоже нет.
8: Но в прошлый раз, когда была прошлая мобилизация, он...
7: 21 сентября 2022 года.
8: Да, он, по-моему, за 8 дней говорил, что ее не будет. Вот неделя прошла, и, в общем, магия заклинания перестала работать. На самом деле, это, ну, я не совсем серьезно говорю, потому что, если мы посмотрим все заявления Пескова, когда он говорил, что мобилизации не будет, то мы увидим, что очень часто ее и не было. На самом деле, ну, там, с 22 года по нынешний год он много раз говорил, что ее не будет, ее не было. Да, поэтому нельзя говорить, что заявления Пескова всегда там не сбываются. Нет, почему? Они часто сбываются. Но с тем же самым успехом они могут в какой-то момент и не сбыться. Поэтому я бы не загадывал очень надолго. Ну, вот сейчас, по состоянию на сегодня, наверное, да, нет таких планов у власти. Но как долго эта ситуация будет сохраняться, я думаю, что Песков сам не знает, и ему не докладывают об этом. Потому что этим занимается Министерство обороны, оно, я вас уверяю, Пескова не информирует о том, какие решения у них готовятся. Но вот на сегодняшний день, я думаю, что на ближайшую неделю, наверное, не будет. Дальше, ну, снова надо будет спросить Пескова. И так далее, и так далее. Поэтому мы знаем, что все очень быстро меняется, и делать какие-то долгосрочные прогнозы мы не будем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы все оставалось как есть.
7: Атаки беспилотников теперь и на «Озон».
8: Ожидаемо.
7: Да, ожидаемо. На какую помощь со стороны государства этот маркетплейс, может быть, в отличие от Wildberries, может рассчитывать?
8: Я думаю, что меры поддержки по логике должны быть одинаковы во всех случаях. Ну, было бы странно, да, помочь одному и не помогать другому. То есть, если правила игры, то они, ну, во всяком случае, публичные меры поддержки, да, которые там анонсируют со правительством и так далее. Путин, по-моему, на той неделе сказал, что нам нужно поддержать. И по логике нужно поддерживать всех, поэтому я думаю, что Озон тоже, ну, вот в плане публичных мер поддержки будет ими пользоваться. Ну,
7: публичные меры и так уже известны. Это отсрочка, это не прощение долгов, это отсрочка платежей.
8: Ну, прощать, конечно, не будут. Да.
7: Что... Какая судьба ждет, по-вашему, именно этот маркетплейс?
8: Опять же, мы здесь не можем как-то сильно далеко загадывать, пока эти атаки только начались, как долго они будут продолжаться, непонятно, но я думаю, что будет тяжело. Тяжело Озону примерно так же, как Wildberries, если атаки будут настолько же интенсивными. Но посмотрим. Я же всем желаю выстоять и продолжить работу.
7: О, да. Про основательницу...
8: Сам тоже являюсь клиентом.
7: Да, конечно, да. Про основательницу Wildberries Татьяну Ким знают все. Вот кто знает, кто владеет маркетплейсом Озон? Мало кто знает. Алексей Шабуров точно знает.
8: Нет, я, к сожалению, не знаю. Это загадка. А у них есть, безусловно...
7: Но есть же официальные,
8: есть официальные акционеры. Да,
7: да.
8: Примерно треть акций, насколько я понимаю, находится в свободном обращении. Примерно треть принадлежит АФК-система. Это миллиардер Владимир Евтушенков. В общем, АФК-система значительный акционер Озона. Им, если что, МТС принадлежит, вдруг кто не знает. И еще чуть больше трети, то есть самый большой пакет, принадлежит инвестору, его, по-моему, зовут Александр Чачава, имя которого мало кому что говорит, и я специально под эту историю начал вообще смотреть, что это за человек. Это инвестор, это бизнесмен, который занимается IT, и за последние несколько лет он участвовал во многих крупных сделках на российском IT-рынке, в том числе по продаже Озона. Раньше акции Озона принадлежали Баринг-Восток, если кто помнит, была громкая история с инвестором Майклом Калви, которого арестовывали тут у нас. Вот. Но потом через продажи и так далее вот достались этому человеку. Он же участвовал в выкупе Яндекса у Воложа. И, в общем, очень-очень-очень много денег, миллиардов, сотен миллиардов рублей как бы потратил на приобретение таких вот крупных пакетов акций. Все задаются, конечно, вопросом, откуда они у такого, ну, в общем, не очень публичного, не самого известного человека. Понятно, по официальной версии он просто вот так инвестировал и заработал, но, конечно же, тут множество есть слухов. Подчеркну, что это слухи, которые вообще не подтверждены, основаны на каких-то догадках, там, сплетнях, домыслах, совпадениях. Но, как, опять же, эти слухи гласят, что Чачава выступает таким официальным лицом, за которым могут скрываться реальные инвесторы, которые либо находятся под санкциями, либо не хотят попадать под санкции. Чачава не под санкциями, вот. И они, в общем, не могут открыто участвовать в этих сделках, но, в общем, имеют некий финансовый интерес, и тут, как обычно в таких случаях, звучат фамилии Ковальчуков.
7: Я долго ждала, когда же произнесешь фамилию.
8: И говорят, что у этого Чачавы много лет назад был какой-то совместный инвестиционный проект с Владимиром Кириенко.
7: Ну, это говорят, конечно.
8: Это говорят, да. Мы, конечно, не утверждаем ничего, просто, ну, вот, как бы можно представить, что, скорее всего, какие-то близкие к власти люди, которые, скорее всего, находятся под санкциями, могут иметь интерес в этом бизнесе.
7: Велика ли вероятность того, что крупные маркетплейсы в нашей стране будут национализированы?
8: Я думаю, что в прямом виде, наверное, пока нет.
7: А через склады, например? Через склады? Я имею в виду новость о том, что государство заберет в управление склады, а также НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, чьи владельцы не смогут защитить их от атак беспилотников. Владимир Путин уже подписал указ о введении внешнего управления на таких объектах.
8: Да, но вчера вчера же, да, вице-премьер Денис Мантуров уже выступил с заявлением, что это не национализация. Это временное оперативное управление. То есть мы не лишаем собственников и права собственности, но, в общем, берем в руки управление, чтобы обеспечить безопасность, да, объектов критической инфраструктуры, действительно логистические компании, ну, это значит склады, распределительные центры подпадают туда. Но, в общем, как это будет работать на практике, мне непонятно, потому что нигде нет, насколько я понимаю, нет какого-то стандарта мер безопасности, да, которые должны принять. Вот его не существует, да, нет какой-то вот инструкции, да, которую вот всем бы выдали и сказали, вот такие меры безопасности вы должны принять для отражения атак. Там очень, все очень хаотично, пока никто не понимает, как это делать. И как это будет работать на практике, да, мне пока не очевидно. Ну, видимо, если они увидят, что какой-то объект много раз подвергается там, атакам дронов, беспилотников, и ничего там не улучшается, ну, наверное, вот возьмут его под контроль и как-то усилят его безопасность. Видимо, так. Пока очень все очень непонятно.
7: Вот, если честно, я не понимаю, как можно эффективно защитить конкретный склад от атаки дронов. Что там нужно сделать?
6: Я не специалист.
7: Волшебный купол.
8: Я не специалист по вот отражению беспилотных атак. Я, к сожалению, не могу здесь сказать в техническом плане. Но, насколько я понимаю, как-то вот действительно точечной какой-то защиты тут нет.
7: Я,
8: да,
7: имею
8: есть
7: в виду самозащиты, конечно. Самозащиты.
8: Да. У нас есть законы, которые позволяют сейчас частным охранным предприятиям на таких объектах получать стрелковое оружие, из которого можно сбивать беспилотники. Но, видимо, вот это имеется в виду, да, что, в общем, нанять какую-то охрану с оружием, которое будет эти беспилотники сбивать. Других вариантов я пока не вижу.
7: Сидит обычный, нормальный человек, смотрит, слушает, читает все эти новости, делает только один вывод. Товары подорожают.
8: Ну, я думаю, что да. Если на это придется тратить деньги, ну, откуда деньги у бизнеса? Только у потребителей взять.
7: Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает. Если есть что добавить, присылайте сообщение. Есть номер +7 908 909 104 5. Действеннее всего через Telegram и СМС. Ну, а также у нас продолжается видеотрансляция на странице «Радиофорум 104.5» ВКонтакте. Отмена концертов Kanye West на петербургской «Газпром-арене». Занятное сравнение, Алексей, от телеграм-канала нашего любимого екатеринбургского «Подлифтика 2.0». Я процитирую. «Внезапный отказ «Газпром-арены» от проведения в Питере концерта Kanye West в чем-то сродни истории с яблоком. Сначала зарегистрировали, начали продавать билеты на шоу, потом что-то померили, поанализировали, подумали и передумали». Как вам аналогия?
8: Я думаю, многим такая мысль пришла. Да. Мне она тоже пришла в голову. О том, что сначала показать яблоко, а потом его отобрать. То же самое. Если бы его не было, ну, никто бы не расстроился. А тут люди уже начали планы строить. А потом бац, вторая смена, что называется. И отменили. Вот. И, конечно, это дополнительно какое-то число людей. Другое дело, что их не так много, ну, сколько там, несколько десятков тысяч человек пришло бы, да, ну, там, в разрезе всей страны это не очень много. Но, опять же, показывает, да, что их интересы, в общем...
7: Что бы там в 22-м году Kanye West не заявлял, билеты были распроданы, да, большей частью за полчаса. Вот,
8: ну, все хотят на звезду такого масштаба сходить, ну, кто интересуется этой музыкой, вне зависимости там, от его политических высказываний. Но, видимо, нельзя, судя по всему, как это все. Где-то прошло совещание, и сказали, что нельзя. Обычно у нас так бывает. То есть сначала какое-то хаотичное информационное поле очень хаотично реагирует. Потом уступает какая-то черта, где оно начинает, в общем, по одному вектору идти. И, видимо, где-то все-таки посовещались и решили, что нельзя.
7: Анна Супчева, но директор посмотрим. Концертного агентства, которое привозит, ну, точнее, собиралась привозить Kanye West, вот она что сказала. Мы пытаемся дозвониться до «Газпром-арены», чтобы понять, в чем причина и что происходит. Алексей, объясните, в чем причина? Может быть, Ане Супчевой передадут?
8: Ну, я думаю, причина, конечно, в том, что наговорил Kanye West. на протяжении последних лет.
7: Несмотря на то, что он миллион раз извинился, сказал, что у меня, извините, после ДТП поражение лобной доли мозга, но бесполезно.
8: Вы, видимо, подшили папочку с его цитатами и положили на какой-то...
7: Если уровень. Вдруг кто-то пропустил, речь идет о его симпатиях, да, во всяком случае, в прошлом Гитлеру, и да. То, что он себя нацистом называл.
8: Да, да, да. Поэтому подшили, показали и решили, что нам такого не надо, тем более в городе, пережившем блокаду.
7: А вероятен ли в таком случае перенос этих концертов на другие площадки? Ну, например, сейчас обсуждаются в низах, что называется, среди обычных людей, Лужники.
8: Мне очень сложно говорить, да, насколько это... Если это решение принято в Петербурге, там, губернатором Петербурга,
7: это одно. То тогда, возможно. Если на федеральном уровне совсем.
8: Если решение, да, принято на уровне там, администрации президента условной, то тогда нигде нельзя будет. Я не знаю.
7: В репутационном плане для нашей страны этот концерт как? В плюс или в минус?
8: Репутационном в чьих глазах?
7: А вот опять же, да, очень важно.
8: В чьих глазах? Я думаю, что там, где у нас репутация не очень, ее
7: не улучшить,
8: Канье Вестом
7: да?
8: не исправить. А там, где нас любят, ну, в общем, и так будут любить.
7: Ну, я про его высказывание, опять же, как-то получается алогично стране, которая позиционирует себя как борющуюся с нацизмом, принимать этого человека.
8: Ну, всегда можно сказать, что он извинился и раскаялся, да, но с другой стороны, да, этого не отменишь и не сделаешь вид, что этого не было. Опять же, какое решение принято, а под него любую мотивацию и аргументацию можно всегда подогнать.
7: И напоследок успеем, о смешариках. В Тульской области, ничего не закончилось еще, там чиновница после громкого скандала лично извинилась перед той самой 14-летней художницей за заявление в полицию за рисунков на покрытии детской площадки. Предложила ребенку поучаствовать там, в каком-то мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте». А до этого чиновники самых разных уровней призывали отстать от девочки, осудили администрацию Болохова. В общем, очень-очень громкая история. И даже начался по всей стране флешмоб. Дети, рисуйте. Изображения смешариков появляются на медиаэкранах в самых разных российских городах. Какое у вас в целом, Алексей, ощущение от этой истории?
8: Это странная история. Была версия, что это якобы там спланированная медиакомпания по, не знаю, там, отвлечению внимания, как у нас любят говорить, от других проблем. Но что я заметил, действительно, в ряде каналов политических на фоне этого публиковались очень однотипные посты, причем с критикой этой девочки и о том, что, значит, общественный порядок есть общественный порядок, и неважно, что вы там рисовали, нельзя повреждать муниципальную там государственную собственность, неважно, смешариков, а завтра ты там еще что-нибудь нарисуешь.
7: Маленькие муниципальные чиновники настолько богаты.
8: А завтра пойдешь бить окна.
7: Понятно. Но интересант здесь, кто может быть в этих телеграм-постов?
8: Ну, мне сложно, да, кто интересант. Очевидно, что кто-то не ищет отношения к власти. Но, в общем, вот такой вот ряд однотипных постов был, из чего я делаю вывод, что как минимум на каком-то этапе этой истории ее начали медийно раскручивать. Возможно, это просто было с целью, ну, вот подогреть интерес к теме. Интерес же к теме подогревается, когда есть как бы конфликт, то есть есть позиция...
7: Расчет на хайп.
8: Да, понятно, что там большинство симпатий за девочку, потому что она девочка, милых смешариков рисует, но нужен конфликт, поэтому нужна другая точка зрения. Вот целый ряд однотипных публикаций были, в общем, на тему, что нельзя так делать. Поэтому мне кажется, что, конечно, там, девочка сама нарисовала, но, как у нас часто бывает, этим поводом воспользовались, чтобы, в общем, какую-то такую кампанию информационную провернуть. Зачем?
7: Причем кто только не воспользовался. Я сейчас даже не про омбудсмена всех уровней. Помните, была информация о том, что девочку настоятельно попросили смыть все эти рисунки, иначе, может быть, вам это будет смягчающим обстоятельствам, если все-таки возбудят по статье вандализм. И я смотрю, информация о том, что прошла, о том, что действительно она пошла смывать все это дело. Да. Так вот, есть видео, где вообще-то она это делает при репортере с профессиональной камерой, с профессиональным микрофоном, то есть телевидение приехало снимать, как все это дело она смывает. Здесь еще может быть просто медийный интерес, когда журналисты просят поучаствовать, так сказать, на камеру в процессе.
8: Да, то есть все ухватились и развернули в такую кампанию. Хотя, мне кажется, здесь эта история вообще не стоит того, чтобы ее в масштабах страны обсуждать, но, безусловно, наверное, симпатия на стороне девочки, как водится.
7: А почему все так триггернула эта история? Ну, правда, детская площадка... Ну,
8: потому что дети постоянно рисуют что-то мелом, и каждый, наверное, примеряет там на своих детей вообще. Ну, это какая-то вещь, на которую бы никто не обратил внимания. Ну, нарисовал ребенок мелом что-то на площадке. Такое происходит везде постоянно. И вот именно за счет того, что это вроде бы обыденная ситуация, которая вдруг оказалась правонарушением, людей так и зацепило.
7: Ну и к тому же в этой ситуации за девочку заступаться абсолютно безопасно, согласитесь?
8: Конечно, особенно когда губернатор это уже сделал.
7: Отстаньте от девочки, сказал губернатор Дмитрий Миляев и даже предложил ей вступить в детский совет при общественном совете при Министерстве строительства Тульской области.
8: Еще в депутаты пойдет.
7: Вот ощущение, что если бы в Государственную Думу брали детей, ее бы уже выдвинули, эту девочку, 14-летнюю. Нет, пусть лучше рисует, это у нее очень хорошо получается. Все на этом. Спасибо за внимание. Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает. До свидания.
8: До свидания.
1: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101-667-800-779. Акция до конца августа.
6: «Белджи». Надежность в движении.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Повтор программы.
1: «Макс Авто». Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Гидрышов. Доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Что там с бензином? Каждый день нам опять страшные какие-то новости пишут.
11: Вчера была цифра, что 22% на 22% АЗС в России есть 95-й. Вот, с дизелем около 50 пишут.
10: Ну, с дизелем проблем такая как-то особо не было, насколько я помню. Ну,
11: у меня вот по ощущениям, даже дизель, он был везде вот всегда. Угу. Вот что в первую волну кризиса топлива, что во вторую волну. Вот как-то дизель не торговались.
10: Ты всего две насчитал? Мне кажется, этих волн было...
11: Ну, нет, пока таких больших две всего.
10: Ну, вот сейчас тоже пишут, что в регионах вводят ограничения, в том числе на выдачу бензина в одни руки, в один бак, скажем так, да, и то, что портится бензин, где-то там видят бензин разбавленный чуть ли не водой. В общем, проблема есть.
11: По сообщениям губернатора Краснодарского края, сегодня ночью было повреждено некое нефтеперерабатывающее предприятие.
10: Некое, да. Ну, они повреждаются, они еще ремонтируются планово, мне кажется, некоторые, а некоторые восстанавливаются, поэтому... Как сказал президент, проблемы есть, но они решаются. Комиссия работает под управлением премьер-министра. И решаются проблемы, но они есть. Поэтому, если есть проблемы, то сообщайте. Вчера мы, кстати, перекличку устраивали относительно того, где есть бензин на заправках Екатеринбурга. Я сдал, да, вот ту заправку, которая мне попадалась на глаза в течение прошлой недели. Не знаю, вчера ходил нормально, там то же самое не было ни одной. Ну, ни одной, две машины стояло. Так что все работает. Можно найти бензин не по самым большим ценам. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Общение, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Мы к другим темам перейдем, будем собирать ваши свидетельства, конечно, но поговорим и о другом. В России планируется ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Дело в том, что у нас есть же на дорогах вот такие электронные и знаки, и табло, которые что-то нам сообщают. Разрабатывать ГОСТ.
11: Они иногда не только сообщают, а запрещают даже что-то.
10: И запрещают.
11: Например,
10: что-то,
11: вот, да. Известная улица Шейкмана в Екатеринбурге, угу, по которой можно ехать там в какое-то время, да, ну, в это, одну это, сторону.
10: Угу.
11: Да, так, ну, это вот и есть динамические знаки, по сути, да, то есть у тебя в какой-то период включается динамическое отображение. И когда все это вводили в Екатеринбурге, вот тогда вот была такая волна возмущений, в том числе и я возмущался, и Дмитрий Ларионов там писал обращение, поскольку это не предусмотрено действующим стандартом.
10: Вот, вот, и решили сделать ГОСТ, потому что все это разбросано по каким-то нормативным актам, непонятно каким, что именно регулирует вот эти два вида таких электронных знаков, скажем так, да. Первый – это знак переменной информации, о чем ты, наверное, говорил, ЗПИ, они называются, и динамические информационные табло, ДИТ. Вот эти два элемента дорожного движения теперь должны подпасть под ГОСТ, который соберет все регулирующие нормы в один документ. И там не надо будет мерцать им. Во-первых, должно быть видно, а это значит, что ты должен подстраиваться под, в том числе, и время суток. Одно дело в темноте, другое дело, когда светло, меняться должна вот эта вот яркость, да, интенсивность изображения.
11: Ну, слушай, ну это технически абсолютно
10: это можно.
11: Штуки такие,
10: у нас,
11: да,
10: если...
11: которые там надо зарегулировать, вот полагаю, да, вот, и чтобы он там был яркий, чтобы его было видно. Но чаще всего, на самом деле, вот эти знаки переменной информации, ЗПИ, как ты говоришь, да?
10: Не я говорю.
11: Да, в основном они, конечно, встречаются на трассах, вот, ну, М-11 трасса, М-12, по-моему, тоже присутствуют такие знаки переменной информации, на М-4, да, ну, платные трассы. Ну,
10: федеральные,
11: мы,
10: да.
11: Федеральные
10: платные трассы, да.
11: Когда у тебя, когда что-то случается, вот, ну, М-11, например, там, да, в летнее время разрешенная скорость 130 км в час.
10: Угу.
11: Вот если вдруг система замечает, что стоит на обочине автомобиль, да, вся трасса прослеживается, система сама автоматически включает ограничение скорости до 110, либо до 190, до 90
10: км,
11: да? Да, и знак вот переменной информации стоит сразу 90. И очень много споров возникало, что, а если камера, например, да, в зоне действия такого знака, вот как водитель будет доказывать то, что когда он ехал по дороге, да, знак был там все-таки, горел, например, 110.
10: А как я понимаю, они не включены в эту самую систему.
11: И после этого госавтоинспекция, это несколько лет назад было, заявила о том, что никаких штрафов пока не будет, вот пока... нет какого-то порядка, нет единого стандарта.
10: Угу.
11: Через несколько лет мы до этого стандарта, видимо, ну, пока еще не дошли.
10: Нет, сейчас только обсуждается. Если в лучшем случае в 7-м, ну, если получится, году введут этот самый ГОСТ, потом будут еще какие-нибудь подзаконные акты, которые это все будут...
11: В 2207-м?
10: Ну, не знаю, в любом 7-м, каком-нибудь 7-м году. Поэтому тут вопрос, да, действительно такой... Водители-то реагируют, знак что-то показывает, некоторые снижают скорость, например, когда видят вот этот знак. Петр Шкуматов, Коммерсанту, об этом сказал, что едешь, все хорошо, сухо, хорошая дорога, разрешенная скорость 110 км в час, а у тебя этот вот электронный, непонятно кто, показывает, что там 90, потому что, мол, дорога мокрая.
11: Ну, там какие-то препятствия могут быть на дороге. То причины могут быть разные, на самом деле, таких ограничений. Ну, на мой взгляд, штрафы штрафами, да, но соблюдать такие знаки надо все-таки, да.
10: На всякий случай.
11: Если ты едешь и видишь 90, ну, вероятнее всего, да, скорее всего, если мы говорим про искусственный интеллект, это ограничение для снижения скорости установлено просто так. Вот там впереди, возможно, что-то случилось. И просто вот это снижение скорости позволит быстрее среагировать на вот эти изменения дорожных условий. Штрафа здесь быть не должно, конечно, потому что очень спорный вопрос, когда ты заехал там.
10: Так вот, перед участками повышенной аварийности с сильным боковым ветром и гололедом, вот этот ГОСТ, который еще не принят, но будет принят, наверное, когда-нибудь, в каком-нибудь 7-м году, предусматривает установку табло и знаков, которые совмещены с датчиками сбора метеорологической информации. То есть он тебе будет показывать, как тут сейчас ветер вот этот самый, да, не надо выезжать резко из-за деревьев, потому что тебя сдует, например, с трассы. Ну, еще что-нибудь такое.
11: Посмотри, когда современные технологии приходят вот в такую жизнь, казалось бы, как можно использовать эту информацию? Да, можно, смотри, у тебя система в онлайн-режиме понимает, что сильный ветер дует, и есть действительно там порывы бокового ветра, у нас сдвиг ветра, да, может происходить, и видишь, вот система уже видно, там неподвижные препятствия, и на ДТП. Ну, в основном пока вот эти современные технологии, они приходят на платные трассы.
10: Ну, на них как-то логично, все
11: обкатываются. Осваивают. Да.
10: А, ну, еще вывод анимации на ГИТ будет запрещен, которая мерцает, потому что отвлекает водителя. Сейчас разрешен, как я понимаю, в Москве есть на этих самых ГИТах разные там рекламки, которые... отвлекает водителя, причем социальную рекламу.
11: Там нет рекламки, есть социальная реклама. То смотри в зеркала, например.
10: Вот это будет разрешено.
11: Нарисовано. То есть нет, рекламы пока никакой нет. Слушай, ну и при этом, да, у нас разрешено вдоль дороги размещать разные рекламные конструкции, которые постоянно что-нибудь меняют, что-нибудь показывают.
10: Ну, они же вот не двигаются практически. Здесь? Есть, конечно, вот такие, которые меняются слегка.
11: Есть, которые двигаются, да, поверь ты мне. Знаешь, не, я есть, знаю, которые знаю, это да. Полрайона освещают там тебе, да.
10: А, просто эти экраны, понятно. Я не знаю, кстати, будут они относиться к ГИТ или нет. Ну, посмотрим, в общем, когда ГОСТ будет принят. В общем...
11: Я думаю, что нет, потому что это другой ГОСТ, там рекламная конструкция у нас есть какой-то.
10: Ну да, наверное. Ну, главное, что не надо будет по ГОСТу это все загораживать деревьями, знаками, другими столбами и прочее, прочее, что они должны быть видны на расстоянии 150 метров. Нужно будет видеть сообщение ГИТ за городом, 100 метров в городе, ну и, соответственно, то же самое для других вот этих вот конструкций. Ну, ладно, в конце концов, мы цифровизируемся, почему бы и знаки не цифровизировать в том числе. И вот переменное движение, тоже правильно ты сказал, что это, наверное, только электронный знак может. Нормально.
11: Ну да, да, естественно.
10: Он же меняется. Не надо же человека каждый раз ставить, вот мы теперь едем вправо, а теперь мы едем влево. Вот эта полоса работает, а теперь эта полоса работает. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». С 1 марта 27 года, 2027 года, чтобы ты потом меня не спрашивал, у водителей будут отзывать права при выявлении опасных заболеваний. Об этом напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. ТАСС сообщает. Уже с 1 марта вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний. Мы все помним вот это долгое сращивание баз данных МВД и медицинских учреждений. Вот к 1 марта оно, это сращивание должно быть закончено.
11: Да, это уже, причем, достаточно давно приняли все это, и срок вступления был специально сдвинут для того, чтобы успеть все подготовить. И, насколько мне известно, да, таких проблем, например, как с совмещением баз страховщиков, там нет. Там все как раз...
10: Как-то быстро прошло, да? И тихонечко, да? Без...
11: Да, ограниченный объем информации, естественно, передается, там не вся история болезни передается, там, если вы пришли с насморком, никакой... информация передаваться в госинспекцию, естественно, не будет, да, но если будут выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортным средством, это достаточно серьезное заболевание, да, то такая информация будет передаваться в МВД, и МВД получит право автоматически аннулировать, приостанавливать,
10: да, потом человек может в течение трех месяцев либо протестовать, либо подтвердить, но неважно.
11: Ну, главное, не протестовать, а пройти медкомиссию.
10: Пройти медкомиссию,
11: может,
10: ну,
11: пройти
10: тем
11: медкомиссию.
10: Самым протестовать.
11: Если не подтвердится, если не подтвердится, то все вернут обратно. То есть такой механизм предполагается. Ну, наверное, это такой универсальный механизм. Действительно, люди болеют, да, люди получают какие-то заболевания.
10: Ну, у нас 10 лет между этими...
11: И добровольно, да, и добровольно как-то никто не хочет сдавать водительское удостоверение, хотя иногда надо бы, да?
10: Хотя надо бы, да.
11: Ну, вот такую систему ввели. Вот в этом я ничего плохого не вижу. Ну, есть категория людей, которые говорят, все, там, мы к врачам теперь не будем обращаться.
10: А куда вы
11: денетесь? Нас лишат прав, вот, да, вот, ну... Там идет речь, как правило, о таких заболеваниях, что лучше к врачу-то обратиться. Потому что если вы не обратитесь, вы будете с правами, но, возможно, недолго.
10: Да-да-да. Ну, там не только, кстати, физические заболевания, ну, например, да, потеря зрения, утрата части, по крайней мере, зрения, но и психические расстройства тоже будут фиксироваться. А тут уже, ну, я думаю, что не каждый человек добровольно ходит и проверяется психическое, иногда его направляют. И, соответственно, вот это все будет отражено в базах данных. Наверное, это правильно, потому что безопасность в этом случае как раз, ну, вот вопрос безопасности.
11: Я тоже ничего плохого не вижу в этом, да, вот, но есть категория людей, которые выступают крайне против. Вот, не знаю, по какой причине, вот я лично.
10: Ну, как по причине? Потому что я боюсь, что у меня отберут. Я псих, я боюсь, что у меня отберут права.
11: Может быть, тоже своего рода тревожность какая-то, да?
10: Тревожность, конечно. Сейчас выявят как-то, вот и все, и даже поездить не смогу. Ладно, есть еще одна новость, интересная, правда, из Великобритании, но, думаю, каждый на себя может примерить. В российской газете статья, заголовок «Деньги на ветер». Каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется. Британские исследователи, проведя опрос по инициативе одной из дилерских групп, выяснили, что многие автомобилисты намеренно игнорируют или не знают, как пользоваться ассистентами помощи водителю в их машинах. Например, четверть никогда не включают адаптивный круиз-контроль, больше 20%.

Вот она, главная перемена школьной жизни. Это свобода, школы позади, каникулы, Элис Купер. 25 сегодня августа, можно еще гулять. А там, глядишь, у многих в активном словаре появятся совершенно другие понятия. Семестры, сессия, зачетка, курсовая, диплом, в конце концов, стипендии. Так что удачи в новой жизни тем, кто готовится у нас. В продолжении для всех лучшие My Chemical Romance и летнее настроение Карла Сантана. Чек Крюгер впереди. И уже сейчас валийская группа Manic Street Preachers. Легкие наброски воссоединения Brush Strokes Over Union с мечтами о том, может быть, когда-то в этом мире наступит мировая гармония.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

где еще слышите с концертной площадки Dire Straits, 85-й год. Роман о влюбленных Two Young Lovers. Ну, как прелюдия, сегодня предстоящий вечер, не забывайте об этом чувстве, которое формирует вообще нашу жизнь, да ведь? А лучшая музыка на рок-арсенале на 104.5. Впереди Deep Purple, будут In Excess в рубрике «Национальный продукт», проект «Электричество» и Илья Разин. Дополнительный тем, кто присылает мне раритетную музыку для программы «Полезные ископаемые». На этой неделе у нас кавер-версия. Набирается у меня, между прочим, плейлист. Так что успевайте, если у вас есть желание, это главное. Ну и музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Мой адрес – vilka@rockarsenal.ru. Присылайте, всем отвечаю. Ну а в продолжение нашей музыкальной программы певица номер один в Британии всегда Адель. Кстати, в свое время в ее исполнении я включала в программу «Полезные ископаемые» одну из песен Роберта Смита «The Cure» в очень бережной, красивой, тонко организованной интерпретации. Итак, ловите, это Адель. Песня вновь про любовь для рисковых. «Подожги дождь», «Set fire to the rain». Здесь Виолетта, всем привет. Привет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность». If you could find...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

тот самый случай, когда понимаешь, что может быть лучше лучшего. Cab more, Taj Mahal, better than ever. Но все познается в сравнении. Вот ждем всегда ваши впечатления. Если, конечно же, не забыли, что у нас идет активное голосование. Все это песни случайным выбором попали в наши волнения. В группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru ждем вашу поддержку тем композициям, которые вы хотите слышать на рок-арсенале. Кстати, в группе ВКонтакте есть что заценить. Заглядывайте. У Nickelback появилась новая песня. А у нас продолжение на рок-арсенале. Rainbow, Kings of Leon. И уже сейчас классика хэви-металла 91 год. Его пластинка Ozzy Moses. Выход в зеленый коридор. Привет тем, кто в пути. Это Ozzy Osbourne, Crazy Train. Погнали.

Конечно, иногда человек чувствует себя в безопасности только под землей. Deep Underground, Jamiroquai. Песня была создана как саундтрек к фильму «Годзилла». Кто смотрел, тот и вспомнил свои острые ощущения. Кстати, по поводу творческих идей, Jamiroquai, JK и друзья готовят к выходу в свет новый альбом. Говорят, что альбом завершен и передан на мастеринг, так что мы потираем руки, все те, кто любит классные архитектурные фанк и даже джаз. У нас впереди YouTube с концертной площадки группы «Полис», а в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Здесь Виолетта, за окном продолжается лето, а это Гэри Мур и картинка из жизни мегаполиса. Песня под названием «Единственная».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

атаку со скоростью ультразвука к нам и закидывается в подкорку информация. Привет тем, кто способен ее, так сказать, фильтровать. Somebody told me, The Killers, только что песни, без малого уже 20 лет стукнуло. Горячий пламенный — это рок-арсенал, здесь Виолетта. Ну, а я хочу донести до каждого из вас, для любителя хорошей, очень хорошей музыки, информацию, которую, я надеюсь, вы примете как счастье. Вот для меня это точно. Завтра в музее андеграунда, 26 августа, в середине недели, завтра в 7 часов вечера в музее андеграунда в рок-зале состоится час винила Алексея Коршуна. Главный герой этого мероприятия, легендарнейший, неподражаемый, горячо мною уважаемый гитарист Томми Болин. Ему будет посвящена вся программа «Час винила» Добролюбова, 4, Екатеринбург, завтра, 26 августа, в 7 часов вечера. Если я успею, обязательно буду Алексею прямо объятия лично от меня. Это будет круто. Ну а в продолжение у нас ловите, радуют ваш предстоящий час Radiohead, Depeche Mode. Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И вместе с вами 75-й ДР встречает британский музыкант, автор, тяжеловес, продюсер, лидер группы Judas Priest. Это Роб Хелфорд. Happy birthday. И в продолжении песни, которую вы, кстати, поддержали, Judas Priest, Роб Хелфорд, специально для мужчин, которые не боятся носить, так сказать, корону на голове.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

Сингиту. Специально для тех, кто не успел сегодня, так сказать, на свой обеденный перерыв, вот прекрасная возможность отрелаксировать, да, под эту знаменитую композицию «Три с половиной минуты счастья» для всех обожателей их творчества Depeche Mode Enjoy The Silence с концертной площадки. Не знаю, есть, конечно же, кавер-версии на это произведение, но лучше депешей кто исполнит, а вдруг кто-то из вас найдет. Это я к тому, что к этой пятнице собираю кавер-версии, которые еще не звучат на рок-арсенале для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Докладываю, у меня уже больше половины плейлиста набрано. Успевайте завтра до 16.00, финальное время. Жду раритеты на свой адрес vilka@rockarsenal.ru. Андрею Микотину от меня пламенный привет. Вот как приятно, что речи, так сказать, на 104.5 FM с собой возят даже те, кто чего-то привозит. У нас впереди Green Day с новинкой Motley Crue, а уже сейчас шиковый блюз B.B. King, Роджер, Долтре. Лучшие пожелания. Не спеши.

0: yourself. For an online line, you know, Roger, never make my move too soon.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

Большие мастера делают радиохиты. Bon Jovi, do what you can. Делай то, что в твоих силах. Но эта песня однозначно для тех, кто не пропускает наши еженедельные голосования. На этой неделе у нас 10 песен, попавшие в наши общие волнения случайным выбором. В этой десятке найдете знакомые и не очень знакомые композиции. А завтра у нас будут промежуточные итоги. Так что расставляйте свои приоритеты. Ждем ваши автографы, так сказать, в нашей группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто уже проголосовал. С концертной площадки Питер Гэбриэл будет «Металлика» очень скоро, а в рубрике «Сделано» на Урале «Наутилус Помпилиус». Здесь все лето, 25 августа, это еще лето, и за нашим уральским сегодня тепло. А это британская группа Star Sailor с надеждой на то, что лето нам еще днем.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

про то, что верность – это испытание. Калифорнийская группа Cold War Kids, Loyalty, 2026 год. Ребята не новички на альтернативной сцене, и, кстати, их очень любят в Британии. А что касается творческих идей, мне очень нравится то, что в своем желании делать музыку они используют не только традиционные гитару, барабан, бас-гитару, но и фортепиано. Так что обратите внимание, очень интересный коллектив Cold War Kids. Eurythmics, концертной площадки Дэвид Боуи в продолжении нашей музыкальной программы. Ну а уже сейчас Рамштайн, их нет Леночка, про то, что если вам ответили молчанием, это еще не значит, что вам не ответили. Ты спросила, а я промолчал. Бухан.

Du hast mich. Du hast mich.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

конечно, не загрустить. И тосковать-то лучше не впустую, а Compo, White Snake, When I Think of You, Color Me Blue. Ну и дополнительные пламенные темы, кому есть о ком подумать. Мы у вас есть, рок-арсенал 104.5 FM. Вещаем в Екатеринбурге, в онлайн нас слышно. Здорово, что в чате у нас есть интересные комментарии. Андрею еще раз кисточкой за то, что мониторит рок-арсенал чуть ли не на улицах. Ну и всегда рады вашим комментариям, а еще больше рады вашим голосам, когда вы отмечаете своим мнением песни, которые принимают участие в наших подборках. На этой неделе у нас 10 рандомных композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Как знать, может быть, там ваша любимая имеется. Завтра промежуточные итоги, если что. Нирвана, Аха, в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год». Здесь Виолетта, отличного вечера. А это Гэри Мур для незаменимых. Никто, кроме меня. Ain't nobody.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

Звучит уже как пророчество, сжечь дотла, чтобы возродиться вновь. Linkin Park, Burn It Down, 2012 год, и Честер Беннингтон. Ну, а нынче без Честера, при участии вокалистки Эмили Армстронг, музыканты поддерживали свои гастроли к пластинке From Zero. Отдельный привет тем, кто принял новое звучание, полюбил, ну и ждет новые творения коллектива в новом составе. У нас Bon Jovi, Deep Purple, а летнее настроение подарит коллектив Stump Peppers с концертной площадки, где еще услышите уже сейчас Боб Марли. И не надо шутить, нет женщин, нету слез. Не плачь, дорогая. Вот так надо переводить эту песню. No woman, no cry. Именно так ее трактовал всегда один из ярчайших солнечных людей на планете.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
1: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Кроссовкам подарок. 71-й год. Канадская группа Stampeders и Sweet City Woman. Песня, в которой очень красиво, прям как скрипка, звучит банджо. Вообще, вся дискография коллектива, я думаю, кого-то зацепила сделать себе, может быть, в этот вечер настоящее летнее настроение. Завтра уже плюс 22, и дождик обещают в Екатеринбурге. Ну, а на рок-арсенале очень скоро Брюс Спрингстин, будет Эрик Клэптон. Говорю пламенный тем, кто мне присылает песни для программы «Полезные ископаемые». По традиции, каждую последнюю пятницу месяца мы добываем кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Если у вас есть такие, успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Завтра до 16:00 жду «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 часов вечера. Новые впечатления. Где еще слышите? Только на рок-арсенале. Здесь Виолетта, люблю вас, археологи. А вот вам великолепное прочтение песни YouTube Джонни Кэш. Знаменитая композиция One.
1: Or do you feel the same?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Абсолютная романтика 20-го столетия. Песня «Мистер Лунный Свет», «Мистер Мунлайн». Песня, написанная американским автором Роем Ли Джонсоном, стала известна благодаря вот этой кавер-версии в исполнении «Битлз» в 64-м году с альбома «Битлз» «For Sale». Вот так вот самая перепеваемая группа планеты по-прежнему на первой позиции среди всех, на чьи песни делают версии, тоже внесла вклад для продвижения жизни музыки 20-го столетия. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных. Начало 8-го вечера. Отлично провести Крис Ри, Rolling Stones. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Поддержите песни случайным выбором, попавшие в наши взаимоволнения в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку» обнаружите. Спасибо тем, кто голосует. Ну а в продолжение уже сейчас для тех, кто ищет раритетную музыку для программы «Полезные ископаемые», канадская группа Big Sugar. Нет, Леночка, копай глубже. Digging a hole.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

Завтра в Екатеринбурге можно эту песню подпевать прямо с утра пораньше. Она была горяча, she was hot. Про летнее настроение сегодняшнего дня. Rolling Stones, ну, может быть, про это завтра плюс 22 обещают синоптики. А в конце недели как-то нужно уже вспоминать, может быть, про теплые вещи, зонтики и т.д. и т.п. Вот в пятницу, например, плюс 11 обещают в Екатеринбурге. Ну, а что касается предстоящих планов, ловите новинку очень скоро. Alice in Chains, David Bowie, заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, всегда есть что заценить. Blackstone Cherry на классику посягнулись, вот можете заценить. А еще вот завтра в 7 часов вечера в музее андеграунда состоится час винила, приглашает Алексей Коршун. Главный герой этого выпуска будет легендарнейший, неповторимый, утонченный, один из гениальнейших гитаристов планеты. В моих предпочтениях на позиции всегда самый высокий Тони Боллинд. Алексей Коршун завтра в музее андеграунда в 7 часов вечера. Час винила и Тони Боллинд. Ну а в продолжение у нас умопомрачительная классика уже симфорока 21 века. Это Muse, Madness.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полчаса без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

всю оставшуюся жизнь пожелание. Никогда не сдавайся. Это были Black Sabbath. Never say die. Классно этот вечер провести. Лучшая музыка впереди очень скоро. В рубрике «Национальный продукт» наши любимые чаев сделаны на Урале. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 59-й день рождения. Сегодня отмечает американский музыкант, вокалист и гитарист, горячо обожаемый мною, группы Вилко. Это Джефф Твиди. Happy birthday. Предлагаю вам композицию, которая не так часто...

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
5: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
6: На Рок-Арсенале.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок «Арсенал».
1: I was a fool to say the things I said. I just lost my head. Made you cry, made you go.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Концертный зал «Рок Арсенала».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Wow!

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире «Рок Арсенала» я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. «Рок Арсенал» желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

надзорным Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: свидетельство Л номер ФС 7770.
1: С кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
0: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Radiohead. But I'm a creep.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.